0: Твое время. 3 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь. Твое время.
2: 5 часов.
3: Радиоканал «Волгоград FM» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград FM» в ритме твоего города. 101,5.
4: Ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: Твое время.
1: 7 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
1: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колодцина. В эфире новости.
6: Проект бюджета социального фонда на 2027 по 2029 годы, внесенный в Госдуму, все 3 года будет профицитным. В будущем году страховые пенсии повысят дважды на 6,8% с 1 февраля и на 3% с 1 апреля, в результате чего средний размер пенсии по старости достигнет 29 904 рубля. Также увеличится максимальная сумма пособий по временной нетрудоспособности, беременности, родам и уходу за ребенком, на который планируется направить свыше 1,5 триллиона рублей. До конца текущего года в Волго-Ахтубинской пойме начнется расчистка километровой протоки к затону Грязный. Сейчас идет поиск подрядчика. Проект включает очистку русла, геопластику дна и укрепление берегов. Завершение работ запланировано в 2028 году. Это улучшит качество воды и экосистему территории. Работы ведутся в рамках системы и программы обводнения региона, стартовавшей в 2014 году. За это время восстановлено 102 объекта, а сейчас по нацпроекту «Вода России» строится еще 39 сооружений. В Волгоградской области незначительно выросли цены на 2 вида автомобильного топлива. По данным Росстата, бензин АИ-92 подорожал на 2 копейки, а АИ-95 на 14 копеек, в то время как стоимость АИ-98 и дизельного топлива остался на прежнем уровне. Напомним, на прошлой неделе цены в регионе не менялись, однако сейчас рост возобновился на фоне общей тенденции. Всего по России бензин подорожал в 34 субъектах, тогда как снижение было зафиксировано в 22 регионах. Сильнее всего в Крыму и Рязанской области. На стадионе «Волгоград-Арена» проходит межрегиональный форум, объединивший экспертов, власти и производителей медпродукции. Для жителей регионов открыт фест здоровья. Можно пройти скрининг, получить консультации узких специалистов, кардиолога, онколога, офтальмолога и других, а также сдать экспресс-анализы. Работают мобильные комплексы «Донор» и «Онкодиагностики», а также детский стоматологический кабинет. В программе мастер-классы по первой помощи, «Здрав-квест», площадки для студентов и чемпионат по оказанию первой помощи. Мероприятия продлятся до 2 октября. С вами была Дарья Колодцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Ну, погнали, ребята, вот вам, пожалуйста, уже пятница, первая пятница октября, но 2 октября на календаре. Короче, уикенд обещает быть классным, хотя и прохладным. Мы посмотрели прогноз погоды и сказали сами себе, ух, блин, не будем плавать на сапах, там не будем на доски становиться, да, Дин, перенесли на следующую неделю, потому что вроде там гораздо теплее, чем на этой.
3: Ну, я и не на сапах планировала.
2: Ну, понятно, да, там у тебя там что-то какая-то доска для серфа, да?
3: Серф, да. Вейк-серф.
2: Вейк-серф.
3: Ну, мы же с тобой ходим.
2: Я знаю, я понял, да. Я просто шучу.
3: Ты поплыл, раз уж тема такая речная пошла.
2: Ну, в какой-то степени есть немножечко. Че, ну а ты че?
3: Зимнюю в спячку готовишься впасть, да, Олеж?
2: Блин, только не это. Это значит зажировка. Ну, это одно и то же.
3: Зажировку прошел ты так себе, конечно. Разбросал все. Значит, растерял.
2: Блин, и хотелось бы не найти больше этого. Mm-hmm. Хотя я знаю, там за поворотом мак есть. Точнее, вкусные точки. Короче, ладно, что у нас есть, Дин?
3: Что касается афиши, ребятушки, давайте начнем с нее. Мы вас с удовольствием приглашаем уже завтра, 3 октября, утром в парк «Ультрасток» к 10 утра на турнир уличных видов спорта, который называется «Ненорматив 3». Что вас ждет? Во-первых, это и силовой экстрим. Это и стритбол, футбол и сапсокер по уличным правилам, скейт-контесты, заезды на самокатах с трюками, танцевальные батлы, хип-хоп, олл-стайлс для участников любого уровня, граффити-джем, автокастом, выставка необычной техники, косплей-шоу и финал городского кубка по корнхоллу. Для зрителей вход абсолютно свободный. Приходите поболеть, приходите посмотреть, открыть для себя новые виды спорта. Куда приходить? Правильно, Волжский, в парк «Ультрасток».
2: Да. Ну, а еще напомню вам о том, что помимо погоды и прогноза ее, мы обсуждаем в этом эфире, например, то, что связано с датой, конкретно 2 октября. Также будет конкурс, называется он «Проще простого», и в рубрике «Сенсация» мы надеемся, что найдем парочку прикольных новостей, которые можно будет озвучить в эфире, а не за эфиром обсуждать и сидеть охать и ахать. Короче, прямо сейчас давайте все вместе прокричим название нашего утреннего шоу
3: 3-4.
2: Погнали!
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то. Magic Sun теперь и у вас. Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
7: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Так, ну что, вспоминаем о том, что все-таки осень на дворе, и вместе с вами будем наблюдать понижение температуры сегодня в нашем городе, да и не только сегодня. На данный момент облачно с прояснениями. В Волгограде сегодня осадков не ожидается. Дует северный ветер со скоростью 2 метра в секунду. На данный момент плюс 9, но при этом днем до плюс 13, ночью аж, плюс 4 всего-навсего. В субботу и воскресенье ожидается немножко разная погода. Давайте, суббота более пасмурная, там даже небольшой дождь, там и попрохладнее. Плюс 10 днем, плюс 4 ночью. В воскресенье уже лучики солнца будут пробиваться. Ясная погода ожидает нас 4 октября, при этом плюс 13 днем и плюс 4 ночью.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.

0: Да что ж за день ты сегодня такой?
1: Давайте разбираться. День сегодня вполне себе неплохой. Пятница, 2 октября. Ну и если коснуться тех причин, по которым мы обратили на него внимание, пожалуйста, этот список велик. Из поводов, из праздников, из событий, которые когда-то произошли 2 октября. Ну, во-первых, сегодня мы отмечаем Всемирный день улыбки. Я надеюсь, что слышно, как я разговариваю с вами, улыбаясь. Всемирный день без алкоголя. Я надеюсь, слышно, что я разговариваю с вами без употребления алкоголя. Да, совпало с пятницей, но я надеюсь, что у вас же нет такой привычки, правильно? Раз пятница, значит, надо что-то открывать, что-то откупоривать, куда-то что-то наливать. Все-таки мы стараемся агитировать вас на здоровый образ жизни с Олегом. День рождения электронной почты. Наконец, можно было не только орать в окно, не только отправлять голубей, не только звонить по телефону и факсу, но и, в общем-то, отправлять электронные письма, экономя бумагу. День путания следов в осеннем парке. Не знаю, кого вы хотите запутать, куда вы отправлялись, чьи следы вы, может быть, наоборот, за чьими следами вы охотитесь. В осеннем парке вот в данное время года обычно, что правильно, череда фотосессий, осенняя листва начинает украшать собой кадры, локации, поэтому, если вы любите такое, обязательно выходите, тем более погода солнечная, почему бы и да. Все те, кто заканчивали колледжи, техникумы, ПТУ, ребята, сегодня ваш день, день среднего профессионального образования. У этого праздника, кстати, несколько наименований. Также это называется день профтехобразования или день молодого рабочего. Праздник, кстати, тоже молодой, 4 года всего-навсего отмечается. Всемирный день таблицы умножения. Все мы помним каникулы после первого класса, когда эту таблицу задали. Кому-то чуть меньше столбиков, кому-то чуть больше, но тем не менее. Но помним до сих пор, зато пригодилось чуть-чуть, а здесь пригодилось. Так, праздник пледа. Международный день, всемирный день, точнее, сельскохозяйственных животных. Так, мальчики, ну, местами, конечно, и девочки, но тем не менее, поздравьте своего уролога. Сегодня их праздник, да, я не знаю, отнесите шоколадку. Сегодня можно отнести шоколадку подороже. Так, что еще? Сегодня мы еще отмечаем Всемирный день ненасилия. Ну, я надеюсь, никому ничего не надо напоминать. День выдержанного в бочках пивасика. Ну, видимо, к пятнице тоже сюда поднакидали разных поводов. Всемирный день социального педагога. Поздравляем, поздравляем вас обязательно. День детской музыки. День, всемирный день, кстати, студенческого радио. Так, что касается событий. Кстати, не так много датированных 2 октября, но, тем не менее, что-то имеется. Что-то имеется, об этом мы обязательно прямо сейчас расскажем. 2 октября 1931 года утверждено решение о начале строительства московского метро. Аж 95 лет назад. Вышла впервые в эфир телепрограмма «Взгляд» в 1987 году, именно 2 октября. Если честно, я никак не могу это прокомментировать. Не помню, не смотрела, была маленькой. В 1997 году японские ученые обнаружили человеческий ген, отвечающий за функции биологических часов. И вот, видимо, с 1997 нам всем начали рассказывать, что часики-то тикают. И, наконец, финальное событие, которое мы сегодня упомянем, и, возможно, именно на него будем опираться при выдумывании вопроса конкурсу «Проще простого». 2 октября 2002 года в Японии начались продажи первых в мире роботов-инкассаторов. Уже в 2002-м. А кто-то только сейчас начинает бояться восстания машин.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
3: Реклама. Доброго утра вам желает торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
1: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
0: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
2: 11 октября в 10:00 Волгоградский технический университет проводит День открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении, познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
3: Без возрастных ограничений.
4: Так мычит корова. Так работает трактор.
5: У-ху!
4: Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
6: Спонсор конкурса ИП «Набиулин» Раис Шамилович. «Еврохенд» – одежда и обувь из Европы.
7: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Вот это да. Где же голос-то? 7 часов 38 минут, друзья. И да-да-да, это относится к конкурсу «Прочь простого». И да, все эти «да», это, конечно же, «да», можно звонить, «да», можно побеждать, и «да», классный приз. Да, если вы хотели спросить заранее, вот вам, пожалуйста, на все ответ «да». Значит, напомню, что 2 билета в кино у нас присутствуют в качестве приза в конкурсе «Прочь простого», где один вопрос, 2 варианта ответа. Что нужно сделать, вы уже поняли, дозвониться. Ну, а дальше все как по маслу, обычно. Хотя у некоторых людей идет по-разному. Да, иногда, так сказать, против шерсти, решаются нас погладить, вот, и говорят, мол, типа, я вот уверен, что ответ такой. И, будучи упертым, упирается не туда. Такое тоже бывает. 39-101-5, это номер телефона для прямого с нами, значит, здесь заключение мирного соглашения, да? Ну, либо можно заглянуть в наш мессенджер Макс или Телега, ну, и написать там сообщение на номер 927-522-101-5. Есть, конечно же, реакция быстрая у вас, наверняка она поможет вам быть первым, кто ответит правильно на вопрос. Но пока мы зададим вопрос, ну и, соответственно, пока его цитирует Дина Косичкина, мы надеемся на то, что вы успеете все-таки дозвониться. 39-101-5, еще раз напоминаю номер нашего телефона. Дин, что скажешь?
1: Так, сегодня я решила обратить внимание на факт, который нашла в календаре, когда его листала. 2 октября 1931 года утверждено решение о начале строительства московского метро. Ну, понятное дело, пока там строили.
0: Самое красивое метро в мире.
1: Вот, допустим, вот. А скажите-ка мне, дело в том, что мы помним все схему метро.
0: Да.
1: Ну, так относительно, да?
0: Ну, какая-то схема.
1: Какая-то
0: кружочек.
1: Схема вот сразу возникает перед глазами. А, мы помним, что ветки цветные, правильно? Правильно. А дело в том, что цветной схема московского метро стала только в 1957 году. Давайте-ка выясним.
0: До этого сегрегация отсутствовала, да?
1: Допустим. Давайте выясним, почему. Есть 2 варианта ответа.
0: Так.
1: Ну, во-первых, до сели не было цветной печати вот в стольких оттенках. Мы помним, что веток метро достаточно много, цветов много и так далее. Поэтому просто не могли себе позволить такое большое количество оттенков. Либо из-за иностранных студентов, которые не знали русского языка, путались в черно-белой схеме.
0: Прикольно.
1: Первый, либо второй вариант.
0: Итак, внимание, либо студенты, да?
1: Да, либо невозможность в цветной печати в целом. Вот в таком объеме, который был необходим.
0: Прикольно. Все, в принципе, мы выяснили, какой ответ нужно писать. Выяснять уже придется вам. Ну и самое главное, быть первыми. Еще раз напомню, 927-522-101-5, Макс или Телега, пишите туда свои ответы, желательно правильные и первыми. Погнали! 4.

0: Реклама.
1: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Приглашаем за новинками. Осенние коллекции женской и мужской одежды, обувь, аксессуары, текстиль и товары для дома на выставке «Модный товар» 7 октября в экспоцентре 0+.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Пятеруха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Вот что человеки, могут они, так сказать, играть в богов, да? Значит, роботы от компании «Фигуре», на английском «Фигуре». Правильно я прочитал «Фигуре»? Угу. Или «Файджер».
3: Фигуре, может быть, на французском.
2: Но это английский. Значит, смотри, ну, хотя на самом деле, хоть это и английский, но происходило все это дело в Финляндии, на заводе, где занимаются литьем металла. Да?
3: Так.
2: Это металлообрабатывающий завод в Финляндии. Значит, 75-тонная электропечь, которая там находится, принимала в свои объятия, в лаву, роботов. Короче, их научили заранее прыгать самостоятельно в расплавленную сталь. А посоветовал всем, значит, что лучше всего использовать вот такой способ утилизации роботов, ну, которые, соответственно, потом переплавляют на других. Арнольд Шварценеггер, который сам снимался в фильме «Терминатор», и был той самой...
3: Под тот самый саундтрек все будет происходить.
2: И был тот самый, той самой фигуре, которая что? Большой палец нам показала, а не средний, между прочим, когда расплавлялся. Вот такая история, ну, целый видос есть с этими, по сути, самоубийственными прыжками. Вот, снимали все на видео, естественно, сделали из этого такой хайп, показали еще, знаешь, в стилистике фильма «Терминатор», вторая часть. Вот, ну и, соответственно, это вот безумие придумали люди, понимаешь? Значит, сначала
3: они провоцируют суицид андроидов, получается?
2: Ну, фактически, да.
3: Роботов?
2: Они обучили прыгать в лаву, то есть фактически самоубиваться. Пока что у нас получается это делать, да? Мол, типа, ребята, вы лишние, мы переплавляем вас на лучших, в лучшей версии вас. У человека так не получится, да, переплавиться в лучшую версию себя. Я спрашивал психолога. Угу. Не, не вариант. Только через перерождение.
3: Так.
2: Хорошо, что ты поддержал беседу со мной.
3: Если честно, ну, ты каждый раз радуешься чему-то такому, когда робот где-то накосячил, где-то свалил.
2: У меня статистика.
3: Свалился,
2: у меня блокнот косяки роботов, понятно? Даже мой робот-пылесос попал под раздачу.
3: Ну-ну-ну-ну.
2: Шарик, извини.
3: Вот, но тем не менее, я каждый раз, ну, все-таки верю в то, что роботы будут как раз-таки закрывать те задачи, где людям лучше поберечь себя.
2: Закрывать задачи, где людям лучше поберечь себя. Ну, давай, например.
3: Ну, вот, допустим, тушить пожары. Находясь внутри пожара.
2: Хорошо, а что пожарным делать?
3: Из-под завала.
2: Календари австралийские вот эти пожарные. Кто будет снимать, понимаешь?
3: Ну, вот, пусть пожарные просто фоткаются.
2: Фоткаются на календарике.
3: Да.
2: Прикол.
3: Вот. Да, пристраивают животных, они же часто с ними тоже фоткаются.
2: Прикольно.
3: И так далее.
2: Да. То есть не идут в огонь, а, соответственно, занимаются любыми другими делами, угу, не связанными с риском.
3: Да.
2: Тогда и девчонки их любить перестанут. Он говорит, так я прям пожарный. Она такая, а ты в огонь лезешь?
3: Жук. Мне вот такие вот шутки будут.
2: У нас, говорит, роботы в пожарной части. Она говорит, то есть ты, короче, никак не связан с риском. Он говорит, подожди, стой, а мы вот котенка снимали с третьего этажа. Она такая, ну, ладно.
3: Ну, то есть, получается, ты сейчас говоришь только о тех, кто радуется статусу потенциальная вдова, да?
2: Только
3: таким девчонкам.
2: Хороший шут, мне нравится.
3: Такие, блин, выплаты какие-то будут, наверное, там. Меня будут все жалеть. Я буду красивая вуаля.
2: Нет, просто есть же категория девчонок, которые любят, что простых романтиков.
3: Да.
2: Отважных летчиков.
3: Ну.
2: И кого?
3: И моряков. Там ни слова про пожарных не было.
2: Ну, они ж, блин, они тоже связаны с риском и с дальними полетами, поездками. То есть их тоже дома не очень много, не очень часто встретишь, правильно же? То есть никто не будет разбрасывать носки.
3: Угу.
2: Вот.
3: Да, это удобно.
2: Да. А если мертвый, то тем более.
3: Мы к моей сенсации не планируем переходить.
2: Давай, ладно, все, давай твою.
3: Так, статистика.
2: Давай.
3: У меня есть статистики. Выросло число россиян, верящих, что Солнце вращается вокруг Земли.
2: Выросло. С одного до полутора, что?
3: Нет, ну подождите. Получается, полно эгоцентристов, да, стало?
2: Ребята, если что...
3: Думают, что они пуп Земли, вокруг которых все крутится и вертится во всех смыслах.
2: Человек помер из-за вот этого всего, понимаешь? Он просто вышел и сказал, ребята, Земля крутится вокруг Солнца. Его что? Назвали еретиком и сожгли, правильно? А эти тут, значит, выросло число.
3: Дело в том, что...
2: Нет инквизиции на вас.
3: Крупными буквами написано, ну, вывод этого исследования, который реально проводился. Да, россияне заметно отупели. По данным исследования Института психологии РАН, каждый пятый опрошенный считает, что Солнце вращается вокруг Земли. В предыдущем году их было всего 16... Ну, как всего? Ну, тоже нормально, 16%. Дальше еще веселее. Те же 16% уверены, что люди жили одновременно с динозаврами. 39% верят в существование ведьм и колдунов. 34% считают, что некоторые экстрасенсы способны точно предсказать будущее.
2: Ну, исследования проводили... ТНТ давно доказало уже.
3: Да, уж. Исследования проводили... Ну, выборка неплохая. 3600 человек.
2: Ну, в принципе,
3: не полтора.
2: Ладно, хорошо, согласен.
3: Не полтора. А вот, в конце написано просто «страшно», в конце этого исследования «страшно». В общем, ребятушки, не забываем и не забиваем на базовое среднее образование.
2: Да, поэтому
3: хотя бы среднее.
2: Всем ученикам, которые сейчас вместе с родителями едут в машине в сторону школы или идут вместе с ними, при этом слушают Волгоград ФМ, мы желаем, что учиться, учиться и еще раз учиться, как завещал великий Сталин. Ой, говорю, Сталин, Берия. Ой, говорю, Берия. Угу. Блин, что, получается, заново в школу?
3: Берия и нажимай уже вот это.
2: Берия, нажимай, поехали.
0: 4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама. Интерьерные кровати и модульные диваны от Wessen Interio. Ваш стиль и комфорт. А для детей большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. Wessen Interio. Создаем уют для каждого. ТЦ Аура, второй этаж.

0: Твое время.
1: 8 часов.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
3: Информационный конвейер.
1: Это Волгоград FM. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Правительство России утвердило рост штрафа за незаконно выловленного речного рака в 15 раз. Со 115 рублей до 1688 за особь. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Как сообщается, такая мера направлена на спасение популяции стремительно сокращающихся из-за браконьерства, поскольку прежний штраф не сдерживал нарушителей, получивших прибыль от продажи добычи. Новые санкции, которые придется платить в счет возмещения ущерба без учета административного штрафа, призваны стать для браконьеров по-настоящему значительными. С 1 октября текущего года в России вступает в силу закон о платформенной экономике, который обязывает маркетплейсы возвращать покупателям деньги за товары не позднее 10 дней с момента оформления требования, тогда как ранее площадки сами решали сроки перечисления средств. Кроме того, с этой же даты цифровые платформы не смогут предоставлять скидки без согласия продавцов. Документ регулирует деятельность платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг, а новый срок возврата устанавливается в соответствии с законом о защите прав потребителя. В подмосковном Одинцово волейбольном центре прошли всероссийские соревнования по тхэквондо «Битва в Подмосковье» имени героя Ларисы Лазутиной, где 928 спортсменов из 36 регионов разыграли более 80 комплектов наград из дисциплин кируги, пхумсе и набирающему популярность виртуальному тхэквондо. Волгоградская область, представленная мини-командой из 4 человек, вернулась с 2 медалями. Валерия Штучкина, воспитанница клуба «Торнадо», одержала уверенную победу со счетом 2-0. А Александра Шматкова завоевала историческую для региона первую всероссийскую награду в интерактивной дисциплине, уступив в полуфинале будущей чемпионке Кристине Пешковой из Санкт-Петербурга. Служба спасения Волгограда рассказала, что на дне Волги можно найти как ценные исторические артефакты, хорошо сохранившиеся затопленные суда, детали механизмов украшения, монеты, посуду экипажей, так и опасные предметы, включая неразорвавшиеся снаряды, браконьерские снасти и ржавые металлические конструкции. В связи с этим спасатели призывают горожан не нырять в незнакомых местах и не доставать непонятные находки самостоятельно. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
3: Информационный конвейер. Реклама.
4: Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в «Рострубосталь» по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Ну все, ребята, мы выходим в эфир. Значит, напоминаю, что у нас хорошее настроение не потому, что светит солнце, не потому, что сегодня пятница, хотя по этому поводу тоже, конечно, хорошее настроение, но у нас есть крутой проект, называется «Креативный драйвер». И в рамках этого проекта мы сгоняли, между прочим, на Советскую 17 на прошлой неделе, на аллее центрального рынка. На зоне фудкорта находится легендарный «Волга-пончик». Соответственно, на правах рекламы послала ее Анастасия Сергеевна. Сегодня поговорим о волгоградском бренде, зарегистрированном. Между прочим, товарный знак «Волга-пончик».
3: Да, и с нами сегодня в студии основатели и идейные вдохновители как раз-таки того самого «Волга-пончика» Александр и Анастасия. Ребята, доброе утро.
4: Доброе утро.
5: Доброе утро.
3: Так, самое время немножко вместе с вами поболтать. Во-первых, давайте начнем с идеи. Вообще с того дня, когда вам в голову прилетело что-то, какая-то мысль лихая о том, что хочу что-то открыть. Почему, во-первых, остановились на пончике? Потому что можно же что угодно сделать, вообще все, кроме пончиков. Но почему именно пончики?
5: Нам с мужем захотелось, чтобы в Волгограде возродились те самые пончики из продуктов высокого качества и отечественного производства. Без канцерогенов, консервантов, по очень простому рецепту наших мам и бабушек. И в декабре 2024 года мы открылись в Ворошиловском районе. По улице Кузнецкая, это была наша первая локация. Угу. И так родился наш «Волга-пончик», наш волгоградский бренд. Именно что волгоградский бренд. И, кстати, да, зарегистрированный товарный знак. Мы этого добились, мы смогли это.
3: Супер, отлично. Так, начиналась история, получается, в 2024 году, и вот теперь вы доросли, вы же сменили локацию. Давайте сразу расскажем о том, где вас можно найти именно сейчас.
4: Ну, у нас можно найти улица Советская, аллея центрального рынка, зона фудкорт. Также мы располагаемся в соцсетях, или просто набрать в поисковой строке «Волга-пончик». Ну, и также у нас планируется открытие еще одной точки на Родниковой долине. Опять же, следите за нашими соцсетями.
3: Будет понятно, когда точно, да?
4: Да.
3: То есть, вот, соответственно, южане тоже смогут не обязательно добираться, чтобы до центра, чтобы поесть «Волга-пончик».
2: Вот так. Мы пришли к вам, когда, соответственно, мы поговорили же с вами еще и, так сказать, за кадром, и за эфиром тоже много говорили. Вот интересует тема, связанная с конкуренцией вообще. То есть, получается, что в целом, по сути, вы вышибаете с рынка конкурентов. Многие уходят, понимаете, а они не вытягивают, потому что у вас есть идея и семейная история, правильно же? Помимо всего прочего. Я вот просто пытаюсь, ну, донести людям, что есть действительно огромное количество вот таких, знаете, упертых людей, в хорошем смысле этого слова, еще и которые вот просто идейные по сути. И именно идея как раз и тащит вас вперед, правильно?
5: Да, да, это не проект. Как вот закрываются сейчас проекты, нерентабельные проекты. А у нас дело жизни.
4: Это идея.
5: Это идея, да. И это вообще была изначально Сашина идея. Пончики в Волгограде, когда их не было вообще нигде.
2: И вот... То есть за вами стали потом повторять какие-то повторюхи-мухи. Вот в итоге они и некоторые закрылись уже, потому что не вытягивают, да?
4: Совершенно верно. Ну и наши, во-первых, преимущества, то, что пончики имеют вкус детства. У нас традиционный русский рецепт. И сырье, которое мы используем, отечественное сырье высокого качества. Вот, при том, что цена на нашу продукцию сохраняется доступной каждому и высокое качество, опять же, без канцерогенов, без стабилизаторов, эмульгаторов, без всяких этих дополнительных
3: добавок.
4: Добавок, да. Вот. И также мы прислушаемся к нашим покупателям. Да. Растем, развиваемся, расширяем свой ассортимент.
2: Какой ассортимент продукцию? Сейчас? Вот что сейчас в ассортименте? Если можно прям перечислить, потому что люди хотят понимать. Они вот, ну, видят только пончик. А мы вот, например, пришли когда с Диной, поняли, что, оказывается, пончики бывают не только сладкие.
3: Картофельные, ничего
2: мы там
3: себе.
2: Офигели. Ну, на самом деле, я так понимаю, что в ваших планах наверняка есть еще шире. Но в целом, можно сейчас про ассортимент, который есть.
3: Ну, такие чисто волгоградский акцент. Арбузные пончики, может быть, там, я не знаю.
5: У нас, кстати, вот анонс был новинки. Творожные шарики. Творожные шарики с кокосом. Так что приходите к нам пробовать. Вы еще не пробовали.
3: Но это тоже десертное, получается, да?
5: Это тоже десертное. Они также с топпингом, сахарной пудрой. Вот. Ну, сахарные пончики, сладкие с сахарной пудрой, корицей, политые топпингами. Множество топпингов на выбор вы видели, да?
3: Да-да-да.
5: Вот, там и манго, и шоколад, да, и вишня. Не будем сейчас перечислять, все в соцсетях есть. И новинка апельсин. Очень многие сейчас спрашивают, даже и пробуют, и очень им нравится. Ну, картофельные пончики, которые единственные сейчас в городе, и вкусные, вкуснее и полезнее картофель фри, как вот нам кажется.
2: Сейчас вы сказали, это единственный в городе, сейчас кто-то такой... Давай попробуем, может, их, может, на них выйдем, да, такие? Ну, то есть, получается,
3: открыть,
2: что...
3: ты имеешь в виду, что это новое?
2: Да, ну, я имею в виду, что запустить, опять? Повторить, да, опять. Значит, картофельные пончики. Ну, я так понимаю, что помимо этого еще напитками.
4: Да, там, напитки реально, у нас, он очень вкусный кофе от американо до капучино. И, опять же, новинка, дагестанский кофе с частичкой самого Дагестана.
5: Да, который привезли мы из самого Дагестана, этот рецепт.
4: А вот также у нас есть зимние новинки, это чай с облепихой, облепиха с имбирем. И безалкогольный глинтвейн.
3: Так, супер, мы готовимся к похолоданию, а мы, соответственно, прямо сейчас готовимся к музыкальной паузе. Обязательно вернемся к нашим гостям. Пока что советуем вам правильно подобрать слюни, потому что мы знаем, что часть из вас не завтракали, а мы вам тут про пончики, про вкусняшки. Держимся.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
6: Реклама.
7: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
8: УАО «РЖД» предлагает к продаже нежилые здания площадью до 412 квадратных метров по адресу. Волгоградская область, город Фролово. Торги проводятся по минимально допустимой цене. Информация по телефону 8 937 630.
9: Конкурс «Нейрокод».
10: Загадки через призму искусственного интеллекта.
9: Дозвонись и разгадай!
11: «Нейрокод». Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
12: Спонсор конкурса ООО «Стомавит». Цифровая стоматологическая клиника «Стомавит».
13: Мечтаете о безупречной улыбке? Теперь это доступнее, чем кажется. Стоматология «Стомавит», коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической. Это редкая возможность получить премиум качество без переплат. Запишитесь на консультацию прямо сегодня по телефону 270707.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: как раз это.
1: Продолжаем разговор, друзья, на тему вкусного завтрака. Да что там завтрака, обеда, ужина, полдника. Любого, в принципе, приема пищи, причем полноценным его тоже можно назвать. То есть прям реально можно наесться. Ведь пончики бывают разными. И картофельные, и сладкие, и вот теперь появились еще прикольные творожные шарики. Все это только начало пути. Мы понимаем прекрасно, что есть куда и двигаться. Есть куда расти.
2: Да, с нами мастера спорта по пончиковедению.
1: Да.
2: Значит, смотрите, отец и мать Волга пончик Александра. Анастасия, целое семейство, которое живет ради идеи сделать так, чтобы возродить вкус нашего детства. Доброе утро, ребятушки.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Так, мы успели забросить удочку и поговорить об ассортименте Волга пончик. Во-первых, давайте еще раз напомним, что чтобы отведать и распробовать разного рода вкусы, разного рода топпинги, добавки, напитки, разные виды пончиков и еще теперь и те самые кокосовые шарики, можно по адресу Советская, 17, на аллее Центрального рынка. Обязательно заглядывайте туда. Центре некуда. Ну, да, все просто. Да. Все дороги ведут Волга пончик. Так, ну и давайте продолжим историю с расширением ассортимента. Он у вас и так достаточно богат. Может быть, есть еще какие-то планы далеко идущие?
3: Ну, задумок много, планов много. Сейчас работаем как раз над этим, угу. Да. Но это будет небольшой секрет. Сейчас не будем раскрывать это.
2: Так, хорошо.
3: Все новости у нас, опять же, в соцсетях. Следите за нами.
2: И, кстати, друзья, давайте уж, раз мы вас немножко заинтриговали, во-первых, картофельными пончиками, не только сладкими, то мы еще и давайте подкинем любимый вопрос от всех абсолютно слушателей, пользователей, пешеходов, всех тех, кто приходит, заглядывает, и такие: а акции какие-то есть, выгодные предложения, скидочка может быть какая-то?
3: Да, да.
2: Давайте вот это, про эту заманулю тоже расскажем.
3: Очень, да, есть акции. Самая такая прекрасная акция: в день рождения минус 30% на все меню при предъявлении документа.
4: Три дня до, три дня после.
3: Да. А также первому покупателю, сколько пончиков купил, столько в подарок.
4: Так что в очередь, ребята.
3: Да. И самая простая акция: если вы не успели быть первым, у нас есть простая акция: просто бери 5 пончиков и 3 получай в подарок.
2: Кайф, отлично. В общем, друзья, мы надеемся, что вы записали, мы надеемся, что вы запомнили, и запомнили, куда идти за самыми выгодными покупками относительно перекусов и вкусняшек, которых стоит попробовать. Я так понимаю, вы еще и, ну, ориентируетесь, так скажем, во-первых, несмотря на то, что пончик, казалось бы, ну, ассоциация с чем-то таким, ну, там, таким калорийным, вот это сладости всегда, но, тем не менее, вы следите за тем, чтобы поддерживать уровень здоровья и, так сказать, убирать все вредности, которые, о которых, может быть, кто-то задумывается, да? Все знают, что такое фритюр, там, я не знаю, у всех ассоциации, что это что-то масляное, но мы знаем, что у вас есть какая-то волшебная шайтан-машина, которая эти моментики, в общем-то, перекрывает.
3: Да, у нас такое уникальное оборудование, которое позволяет нам выпекать пончики без всяких канцерогенов и без всяких добавок.
4: И лишнего масла.
3: Лишнее масло.
4: И мы следим за заменой масла регулярно. Это вот просто на таком уровне, ну, правда. Потому что мы выходцы вообще из санитарных таких вот...
2: Специальностей, да?
4: Да, специальностей. Я вообще санитарный врач по профессии. И вот я мечтала о предприятии, которое буду контролировать.
2: Ну, мы сами оценили, да, всегда ассоциация о том, что если берешь пончик в руку, то все, это потом это мыть руки, либо что-то салфетками делать, потому что масло просто растекается по пальцам. Здесь абсолютно такого не было, вот этого пол-лица в масле тоже не было, поэтому вот эти слова мы точно подтверждаем у ребят. Так, и, соответственно, если рассказать про планы, может быть, как раз про Родниковую долину, может быть, есть какие-то более-менее сроки, когда и там ребятам можно готовиться, ну, чтобы ехать недалеко в центральный район Советского, 17, а поближе к себе?
3: Планы, да, по Родниковой долине, это в этом году, можно сказать, что да, до декабря месяца мы планируем открыться.
2: Супер, отлично. Еще какие-то планы планируются? Еще о каких-то планах, может быть, мы поведаем?
4: Планы у нашего мероприятия огромные.
2: Так,
4: ну, что мы говорили в 24-м году, мы у вас были, да, в декабре, у нас планы как бы не поменялись, они как бы остались такие же. Мы хотим, чтобы все жители-туристы города попробовали наши пончики, ведь не попробуешь, не узнаешь, какие они вкусные. Туристы, кстати, на Советской 17, туристов мы много увидели в этом году, и нас очень это порадовало. И нас хвалили питерцы.
2: Это ну, потому очень что там важно есть тоже нам, знаменитая пончиковая.
4: Конюшенная. Да. И нас очень хвалили. Вот, нам это очень было важно. Ну, хотим дарить людям яркие и добрые эмоции от нашей качественной продукции.
3: Да, и хотим дальше развиваться, прославлять наш волгоградский бренд «Волгапончик» на всю страну и развивать сеть наших предприятий по всем городам.
2: Я помню, что вы хвастались тем, что вы достаточно активно принимаете участие в разного рода мероприятиях, там, городских, массовых и так далее. То есть стоит ли говорить нашим слушателям о том, что если планируется у них что-то такое массовое, масштабное, что они могут тоже с вами запартнериться? То есть
4: конечно.
2: Насколько вы открыты к сотрудничеству?
4: Мы вообще на 100% открыты к сотрудничеству. У нас много очень проектов, на которые мы ходили и на Мисс Парк, и на фестиваль моды, и «Опоре» 10 лет мы там участвовали. И мы в Дом милосердия, у нас было мероприятие, мы оказывали материальную помощь даже. И на «Муслото», и на «Маму предприниматель» дарили сертификаты. Вообще на 100%. Мы хотим, чтобы все попробовали, чтобы мы дарили сертификаты, чтобы как можно больше людей узнали наш вкус. Именно вкус детства.
2: То есть, соответственно, чтобы с вами связаться, можно опять же через соцсети вам написать, да, по поводу вот такого сотрудничества?
4: Да, да, конечно. Да.
2: Супер. Так, ребятушки, у нас есть традиция. Все те, кто, ну раз уж вы помните 2024 год, наверняка не забыли о ней, все те гости, которые к нам приходят и успешно прошли наше интервью, вместе с нами кричат название нашего утреннего шоу. Мы надеемся, что за два года ничего из памяти не стерлось.
1: Да, только я напомню, да, напомню, что у нас спонсоры Пословьё Анастасия Сергеевна, «Волгапончик» на правах рекламы. И мы как раз, реклама-то вся размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес», за что отдельное спасибо региональному центру, да, за это, потому что мы поддерживаем наш волгоградский бизнес. Ну, а вот теперь уже про традицию можно
2: заканчивать. Да, вот теперь можно пошуметь вместе с вами в финале нашего яркого интервью. И 3-4!
0: 3-4! Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.

0: Погода на Волгоград ФМ. Спонсор прогноза погоды ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон».
1: Что-то нам обещают там прохладу какую-то на выходных, не знаю. Смотрю на солнце, которое светит прям очень даже ярко.
2: Давай будем называть это свежестью.
1: Свежесть пусть
2: а
1: будет.
2: А не прохладой, да.
1: Ну хорошо, пусть будет свежесть. Что там нас ждет-то на уикенд?
2: Которую мы не можем ощутить через закрытое окно.
1: Уже можем.
2: Так, в Волгограде облачно с прояснениями на данный момент. Сегодня синоптики говорят, что осадков не ожидается. Дует северный ветер со скоростью 4 метра в секунду. На данный момент плюс 8, но днем до плюс 13, а ночью до плюс 5. В субботу и воскресенье нас ожидает такая разнообразно-контрастная немножко погода. В субботу нас ожидает пасмурность и дожди. При этом плюс 10 днем и плюс 4 ночью. А в воскресенье ясная погода, при этом плюс 13 днем и плюс 4 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4. Реклама.
3: О, великий мудрец! Хочется утку по-пекински.
4: Тебе в «Золотой дракон».
5: А мне бы судака в кисло-сладком соусе.
4: «Золотой дракон».
6: Ну а тум-ям тоже в «Золотой дракон».
4: В «Золотой дракон». Бронь столиков 251-300.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль 977-377.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: А куда мы едем?
0: Проводить испытания и получать новые впечатления.
2: Ведущие «Волгоград ФМ» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
3: Узнай, что мы проверили на этот раз.
2: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на «Волгоград ФМ».
4: Спонсор ИП «Соловьева» Анастасия Сергеевна. «Волга Пончик».
5: «Волга Пончик» – это не просто выпечка, это билет в счастливое детство. Тот самый вкус – пышные, румяные, тающие во рту. Именно такими мы запомнили их в детстве. Почувствуйте ностальгию на кончиках пальцев. «Волга Пончик», улица Советская, 17, аллея Центрального рынка.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Так, ребята, 8:38 минут. Неожиданно. Мы обычно выходим 8:40. На 2 минутки раньше. Решили вас напугать, типа. Ты такой, страшно, блин. Отыграй что-нибудь. Ну, подыграй нам.
1: Да, да. Чаечка, нет?
0: Да, прикольно. Мы пытаемся...

0: Иско. Билет на двоих. Дина говорит, очень
1: прикольно. У автосалона все из-за внезапно выросшей цены на машину. По данным МВД, мужчина заключил договор на покупку автомобиля, но позже стоимость Весты неожиданно увеличилась. После визита в салон он вернулся с бутылкой горючей жидкости, бросил ее на территорию. В итоге загорелась одна из машин. Ущерб автосалону оценили более чем в 350 тысяч рублей. Ну, видимо, не вся она подгорела, местами только.
0: Чуть-чуть,
1: да, на 350 тысяч рублей. Получается, АвтоВАЗ, так сказать, довел до греха человека.
0: Ну, давай так, не раз АвтоВАЗ доводил до греха человека. Вот. Значит, если говорить про стоимость автомобиля, которая растет на глазах, да, вот, ну и на автомобиле, вот, соответственно, ну, здесь уж, как говорится, остается только терпеть. Но, видимо, терпилами являются не все. Да, поэтому...
1: Кто-то решил взять ситуацию в свои руки.
0: То есть он почти договорился о цене, да, или что? Или там просто, как это было? Ну, почти купил.
1: Почти купил, да, раз заключил договор. И вот почему-то, видимо, в договоре была нефиксированная цена, которую они подняли.
0: Прикольно.
1: По какому-то поводу. И, неожиданно, соответственно, он решил такой...
0: А что был за повод?
1: Здрасте.
0: День учителя, что они? Какому празднику они это?
1: Ну, раз решил купить деньги есть, давайте поднимем.
0: Давай поднимем, да. Ладно, ребят, давайте так, мы поднимаем ставки дальше, в следующем часе. Мы обязательно с вами поговорим на разные темы. Кстати, про автомобили тоже замолвим словечко вместе с Александром Морозом. А пока давайте послушаем классную музыку, ведь у нас ее очень даже много.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама. Интерьерные кровати и модульные диваны от Wessen Interio. Ваш стиль и комфорт. А для детей большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. Wessen Interio. Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.

0: Твое время. 9 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
2: Информационный конвейер.
3: Это Волгоград FM. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Министерство финансов России заложило свыше 5 миллиардов рублей на проект развития финансового рынка в 2027 и 2028 годах. На 2029 год предусмотрено 1 миллиард рублей. К концу 2030 года планируется перевести 100% финансовых услуг для физических лиц в цифровой формат и довести долю россиян с брокерскими счетами до 24%. Власти Японии изучают возможность введения нового пакета санкций против России, включая меры против судов теневого флота и ужесточение экспортного контроля на фоне усиления давления со стороны Евросоюза и острой реакции Токио на поездку президента Владимира Путина на Итуруп. Однако большинство японцев, согласно опросам конца августа и сентября, выступают за диалог, а не за санкции. При этом двусторонние отношения с 2022 года деградировали до беспрецедентного низкого уровня, а последнее ограничение было введено 12 сентября 2025 года еще при прежней администрации. В китайском Чанчжоу на дистанции 2000 метров в классе D8 российская команда «Родник D8», в которую вошли три волгоградца, включая тренера Дмитрия Петрова, выступала под флагом АИН. В первом тайме рейса экипаж показал лучшее время, опередив Украину на 5 секунд, а Иран на 15. Во втором заезде россияне не участвовали. Его выиграла Испания, уступив «Роднику» всего на 1,39 секунды. В День памяти Василия Кшукшина 2 октября Волгоградский центр народного творчества проводит бесплатный кинопоказ его пронзительной драмы «Калина Красная». Последние дни жизни Василия Макаровича прошли на волгоградской земле. Во время съемок они сражались за родину, когда ему было всего 45 лет. Демонстрация картины начнется в 15 часов в лекционном зале по адресу бульвар Энгельса, 1А. Вход свободный для всех желающих. В ночь на 2 октября Волгоградская область подверглась атаке беспилотников. В результате нападения в Красноармейском районе Волгограда сгорелся многоквартирный дом. Пожар локализован, на месте работает оперативный штаб. Один пострадавший госпитализирован, его состояние уточняется. Экстренные службы ликвидируют последствия. Глава региона поручил оценить ущерб и начать восстановительные работы. В районе готовы к работе пункты временного размещения. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
2: Информационный конвейер. Реклама.
4: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз-два-три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Ну, давайте начнем, а точнее продолжим, друзья. Это уже третий час утреннего шоу 3-4. Разговоры здесь о разном будут, ну и о важном тоже. Как же без этого? Под хорошую музыку пообщаемся в том числе с Александром Морозовым на тему автомобилей. Про погоду поговорим. Также будет конкурс под названием «Откуда звук?». Ну и, наверное, все-таки сенсация, курьезы. Может быть, найдем еще парочку чего-то прикольного. Ну а пока нам Дина приготовила какую-то афишу мероприятий. Вроде выходные, может быть, эти, может быть, следующие обещают быть яркими.
3: Да, эти в том числе захватим. Поезд Победы в Волгоград приедет, прибывает. Это уникальный музей о событиях Великой Отечественной войны на колесах. Выставка воссоздает современную, точнее, наоборот, историческую реальность с помощью современных технологий. Дополненная реальность, объемное звукотеатральное освещение реалистичных фигур. Когда все будет происходить? У нас они будут с 3 по 5 октября с 10.00 до 18.00. Причем абсолютно бесплатно. Главное зарегистрироваться, так как количество билетов ограничено. Регистрация откроется за 1-2 дня до прибытия поезда, то бишь уже наверняка регистрация открыта. Все будет проходить в Волгограде, на ЖД станции «Волгоград-1». Если по области, если вдруг нас слышат в Михайловке, ребята, у вас в Сибирьково будет 6 октября, в Камышине 7 октября.
2: Ну, прямо сейчас, пожалуй, точно после такого стоит накричать друг на друга, друзья. Ну, при этом с позитивной, конечно же, точки зрения. Короче, вы слушаете родное волгоградское
3: утреннее шоу
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: Грандиозное открытие года. Автосалон «Бульвар» теперь в Ворошиловском районе на Азизбекова 77А. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом с гарантией в один год. Нужен сервис? У нас 10 современных постов с полным циклом работ. Приезжай. Автосалон «Бульвар», улица Азизбекова 77А.
7: Приглашаем за новинками. Осенние коллекции женской и мужской одежды, обувь, аксессуары, текстиль и товары для дома на выставке «Модный товар» 7 октября в Экспоцентре. Плюс.
8: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-2385.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград FM.
1: О погоде на ближайшие сутки. Да что там, давайте на ближайшие две сутки поговорим прямо сейчас.
2: Ну, получается, три сутки, потому
1: сутки,
2: что у нас и суббота, и воскресенье впереди. Так, пока по пятнице, значит, будем разбираться с этим днем. Ясная погода за окном, плюс 10. Сегодня осадков не ожидается. Дует северный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Днем до плюс 13, ночью до плюс 5. В субботу и воскресенье такая контрастная немножко погода. Mm-hmm. Единственное, ночью одинаково плюс 4, а днем сиро и уныло, и mm-hmm. даже дождливо в субботу плюс 10. В воскресенье ясно, солнечно, чуть потеплее, плюс 13.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
4: Здравствуйте, Александр.
1: Да, здрасте, слушаю вас.
4: Подскажите, пожалуйста, об автомобиле BLG X70. Что, как он, что от него ожидать?
1: Ну, это же та же самая марка, которую мы сами видели. Просто автомобили переехали собираться на близлежащую там территорию для того, чтобы обеспечивать рынок наш и, собственно, рынок Белоруссии. И это то же самое в исполнении Манжара дорестовый и помесь, вернее, Атос дорестовый. Вот. И если мы вообще как бы рассматриваем автомобиль, ну, скажем так, более-менее простой, проверенный, наверное, это оно. Почему? Потому что вот эти моторы с коробками ходят достаточно долго. У них там еще была комплектация на переднем приводе с автоматом чистым, если кому-то прямо интересно. В целом, не сильно быстрый, но в этом бюджете купить машину с коробкой нормальной, с нормальным мотором, еще и на полном приводе, с нормальным багажником, ну, это прямо поискать нужно. А тут, на тебе, получи более-менее крепкую платформу, зарекомендовавшую себя, просто под другим именем, ничего более. Это смена имени для того, чтобы уйти от вторички. Вот перенести производство ближе к нам, обеспечить нормальную цену при том же качестве.
4: Я понял, спасибо большое. Еще вопрос, вот именно вот, да, вот по движку, про там трехцилиндровые, да, стоят, и про робот. А про них,
1: ну,
4: как?
1: Я бы, наверное, на робот сетовал меньше. Движок с тремя цилиндрами не так, чтобы сильно зашел. Наши люди все-таки опасаются их и по понятным причинам. Но в целом эту технологию они взяли у вольвешников, она у них работала. И вольвешки катались с этими моторами, и кулреи катались с этими моторами, и атласы катались с этими моторами. Нормально. Я скажу так, бывало и похуже. Так что ничего там страшного такого нет, но в новых версиях уже не три, а четыре цилиндра. Вот такая история.
4: Я слыхал, да. Уже X50 плюс вышел уже с четверкой.
1: Да, потому что народ больше доверяет. Ну и понятно, я бы тоже вот как инженер чисто, наверное, в долгосрок, если играть, и потом еще как-то продавать, все равно это будет преимущество. Это, знаешь, это такой какой-то вот народный маркетинг, когда ты продаешь машину на роботе, все сразу задают вопросы, а что ломалось? Продаешь машину на трех цилиндрах, все сразу говорят, ну долго ли проживет? Продаешь машину в пленке, тебе говорят, что битая, царапанная, крашеная, наверное, да? Ну, то есть это дело частности, и здесь, наверное, больше все-таки в угоду именно потребительскому спросу было сделано, нежели в угоду надежности.
5: Доброе утро, меня Юрий зовут. Александр, здравствуйте.
1: Слушаю, Юрий.
5: А вот хотелось бы вопрос задать, что вы можете сейчас сказать о японских машинах? Вот многие ребята сейчас везут, например, Honda Fit, Suzuki Swift, что-нибудь такое.
1: Ну, я бы так сказал, среди лидеров вот в бюджете определенно небольшом, если мы будем смотреть относительно более крупных моделей, сейчас поехали и кроссоверы с праворуким исполнением. Это популярная тема, потому что народ не хочет переплачивать, хочет получить качество, хочет получить японский автомобиль, но кроме как с правым рулем его не выхватить на внутреннем рынке. Везели пользуются большим спросом, Фриды, если уж смотреть такую платформу, форму, то понимать все ее минусы. Тот же самый Fit. Машина бронебойная, но она маленькая. Но это косметичка на колесах. Точно вам говорю, у меня была в семье и Fit полноприводный был, и Вицы были, и Карговицы, и что только не было. Вот сразу объясню. Задача этого автомобиля вас доставить из точки А в точку Б. Но ничего большего. Если вам нужно там больше проходимости и так далее, ну, это совсем другая. Ни в управлении, ни в комфорте, ни в объеме этот автомобиль не является образцом или же там супер какой-то уникальной машиной. Да, это всего лишь транспортное средство, достаточно юркое, в городских условиях, наверное, для кого-то незаменимое, но сейчас Россия перешла в большинстве своем на кроссовки неспроста, потому что нужен универсальный автомобиль. И поэтому вывод какой? Если мы берем машину просто для передвижения себя, этого вполне достаточно. Да там можно и Toyota IQ купить. Но если мы берем автомобиль основной, надо смотреть кроссовки, а кроссовки из Японии даже с правым рулем стоят дорого. И вот тут вопросик, смотреть что-то вторичное, там, я не знаю, корейское, с Казахстана привезенное, или из Китая, в конце концов. Это уже личное дело каждого. Тачки интересные, тачки надежные, но не дешевые. Вот такая штука.
5: Все, понял. Спасибо большое.
1: Спасибо и вам. Удачи в выборе. Благодарю за звонки и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире.

0: 44.
1: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
2: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
0: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
0: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП «Набиуллин» Раис Шамилович. «Еврохенд» – одежда и обувь из Европы.
2: Да, друзья, можно заполучить целый сертификат на целую 1000 рублей в «Еврохенд». Прямо сейчас звоните 39-105. У нас есть классная история. Еще раз напоминаю, что это что.
3: Правильно. Конкурс «Откуда звук», в рамках которого Олег подготовил некоторую аудиозагадку.
2: Да.
3: Некоторую аудиоребус, который вам предстоит разгадать. Часто это бывает интересный какой-то кавер необычный на известную песню. Может быть, саундтрек из фильма. Это может быть голос какого-то героя, который нужно опознать, узнать и, соответственно, отправить нам правильный ответ. Желательно вслух, конечно, по номеру телефона 39-101-5. Но, если что, есть вариант связаться с нами и посредством наших мессенджеров. Это Телега, либо Макс. Они привязаны к номеру 927-522-101-5.
2: Да, друзья, короче, прямо сейчас давайте послушаем те самые 13 секунд, которые мы сегодня загадали. Если хотите, можете успеть набрать 39-101-5. Ну, а пока давайте выясним, откуда этот звук.

0: Обычно этот звук теперь уже в моей жизни ассоциируется только с фильмами ужасов. Все. То есть это вызывает такое легкое потрухивание внутри организма.
1: Если
0: ощущение,
1: вас бросило в холодный пот.
0: Да, то, скорее всего, вы тоже, как и я, насмотрелись, да? Вот.
1: Да, слушались.
0: Да, конечно, в детстве это могло приносить и удовольствие, но во взрослом возрасте много что в детстве приносило удовольствие считается вредным, да? А, что, получается,
1: ждем? Да, желаем удачи и ждем ваши правильные ответы, да, на 927-522-101,5.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Пятируха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Сначала ты смеешься над бабушкой, которая уже 15 лет подряд называет полицию милицией. А потом сам говоришь «Мак», а не «Вкусные точка». «KFC», а не «Ростикс». «Тинькофф», а не «Т-банк». Подумай о том, кто ты после этого. Не бабушка ли? Короче, ребятки, у нас с вами есть возможность сейчас, в 9 часов 50 минут, в эту пятничку 2 октября, поговорить на разные темы. Дина, по-любому тебе нравится эта тема.
3: Ну-ка.
2: Мы про всякие рилсы.
3: Да.
2: Да. Ты любишь там что-то выкладывать, ведешь в соцсети активно. Короче,
3: ты в рилс... репостить?
2: Да, я, естественно, короче,
3: тоже репостов. Активно.
2: В рилс можно отключить показ девушек в ленте на время. На случай, если ваша вторая половинка рядом и немножечко, так сказать, вам грызет мозг.
3: Так а что? А почему нельзя
2: просто
3: смотреть?
2: Несколько настроек, и алгоритм скроет весь контент, связанный с девчулями. Вот, соответственно, там выбираешь, ну там, настройки. Есть настройки, самое главное, в появившемся окне. Значит, вводим слова девушки, женщины, women и girls, и все. И блок стоит, понимаешь? Только мальчишки, вот, животные, не знаю, что там.
3: Мопеды, велосипеды.
2: Горы, леса, моря.
3: Так а почему нельзя смотреть на
2: фотки? Я тоже не могу понять, почему женщин. Нельзя. Почему? Ну, бывает такое, что...
3: Ты получаешь люляшек,
2: существует...
3: если ты вдруг
2: кого-то... Да нет, конечно. Я могу сам все. Показать жене что-нибудь прикольное.
3: Вот.
2: Например, каких-нибудь красивых девчонок. Я говорю, вот. Смотри, ты лучше. И все. И сразу настроение все. Поднялось. И у меня борщ дома сегодня. Неожиданно. Короче, что за прикол, ребят? То есть, получается, можно модерировать... вот эту вот историю с показами всяких рилсов, да, я так понимаю?
3: Так до этого можно было.
2: Да, то есть можно было удалять контент какой-то. Я имею в виду, что по тегам. Именно по тегам, да?
3: Да, там можно же. Этот контент, он там, ты же, допустим, листаешь, тебе попалась девушка
2: да.
3: какая-нибудь, фоточки. Какая-то фоточка, ход.
2: Я видел, интересует, интересует.
3: Да, интересует, не интересует. Он же тебя спрашивает, этот контент мне неприятен, там можно поставить.
2: А, такой блокировать.
3: Вот так. Это, и он, соответственно, тебя улетает.
2: А то он не появляется там можно, вообще, прикинь.
3: Ну, там можно написать слова тегов, так скажем, которые обозначают темы, которые тебе неприятны. И, соответственно, все. Дальше любуешься только на мужчин.
2: Девчонки, мне очень приятно. Очень я бы как раз удалял мужчин. Ладно, что у нас еще есть?
3: Так, мужчина одолел пуму голыми руками.
2: Такого значит, никогда не было.
3: Фотограф решил
2: кроссовки или футболку, что?
3: А, в этом было. Молодец.
2: Я нормально пошутил?
3: Не, мне еще нравится, что на фоточке новости про пуму фотография собаки. Возможно, это только заголовок.
2: Он весь в Адидасе. Я задушил кроссовки пумы, блин.
3: Фотограф по имени Боркхус рассказал, что искал оленей. На удаленной дороге недалеко от города Коди. Он остановился, чтобы поменять объектив.
2: А он что, хотел душить оленя?
3: Нет, он хотел сфоткать оленя.
2: А, сфоткать.
3: Да.
2: Но
3: возможно,
2: пуму.
3: Он тоже был похож на оленя, и пума решила, какая вкуснятина. Он стоял еще, может, возможно, к ней спиной.
2: Так.
3: Соответственно, вау, какое белое мясо, ням-ням-ням, дитическое,
2: неожиданно.
3: Правильно?
2: Так.
3: Через несколько секунд мужчина услышал... вот почему фотка собаки была. Короче, он был со своим лабрадором-ретривером, выпустил его погулять.
2: Так.
3: Клево выпускать, конечно, собак в местах, где водятся хищники, это очень...
2: Да.
3: Осмотрительно, да. Через несколько секунд мужчина услышал визг собаки, бросился на звук. В густых зарослях он увидел пуму, которая прижала его собаку к земле. Так, у него был с собой спрей от медведей, но он решил не использовать.
2: От комаров была мазь.
3: У него, кстати, огнестрел был тоже с собой и спрей от медведей. Он решил не использовать их, чтобы не навредить своей собаке. В попытке защитить питомца он... пнул пуму в грудь. Типа такой, ты чё? Ну, как обычно у пацанов начинается. Ты чё?
2: Так.
3: Вот, хищник отпустил собаку и тут же бросился на мужчину. Боркусу удалось одолеть его голыми руками. Ну, естественно, он, наверное, сказал, блин, сфоткать не успел. Поэтому стоит ли верить этой истории?
2: Да, понятно все.
3: Вопросики.
2: Да, да, да. Значит, у меня так друг 8 прыжков совершил, значит, с парашютом.
3: А, я думала, с 9 этажа.
2: Да. Не, там было 7 с парашютом, один без. Не открылся. Вот, значит, все, ребятки, вот такие у нас сегодня сенсации. Впереди 4-й час утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Порадуемся чему-нибудь еще.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Интерьерные кровати и модульные диваны от Вессен Интерио. Ваш стиль и комфорт. А для детей большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. Вессен Интерио. Создаем уют для каждого. ТЦ Аура, второй этаж.

0: Твое время.
1: 10 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В этом году на портале госуслуги заработает красная кнопка для защиты от мошенников. К сервису уже подключаются банки и операторы связи, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Нажатие этой кнопки приведет к заморозке значимых онлайн-операций, из-за чего злоумышленники не смогут переводить деньги от имени пользователя или менять пароли. Это часть комплексной работы правительства. Первый пакет из 30 мер защиты вступил в силу в июне прошлого года, а в осеннюю сессию в Госдуму будет внесен третий пакет, включающий почти 20 инициатив с акцентом на борьбу со схемами и сим-картами. Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который вводит около 30 мер, включая самозапрет на международные звонки и ограничение на количество банковских карт. С 1 октября в Волгоградской области дорожают коммунальные услуги в среднем на 11,2%, что является одним из наименьших показателей роста в Южном федеральном округе. Новые расценки появятся в платежках за ноябрь, тогда как за сентябрь оплата производится по старой стоимости. Льготный тариф на питьевую воду и водоотведение вырастет на 5,323 рубля. На теплоснабжение и горячую воду на 13%. Стоимость электроэнергии для горожан с газовыми плитами увеличится на 76 копеек. А для жителей сельской местности и домов с электроплитами и электротопителями на 6 копеек. В Советском районе Волгограда для ученых Федерального научного центра агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения РАН за 2 недели построят современное модульное укрытие от беспилотных летательных аппаратов и ракет площадью от 102 квадратных метров и высотой от 3 метров. Конструкция с наружными стенами толщиной от 40 сантиметров и внутренними перегородками от 30 сантиметров будет оснащена противопожарными и пластиковыми дверями, подвесными потолками, керамогранитными полами, а также системами водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения, включая 2 санузла и умывальную комнату. Исполнителя работы определят по итогам открытого аукциона в первой декаде октября. С 3 по 12 ноября текущего года Федеральное агентство по делам национальности проведет 11-ю международную просветительскую акцию «Большой этнографический диктант», приуроченную к году единства народов России. Проект предложит интерактивный формат с вопросами в видеообращениях от участников специальной военной операции и представителей этносов. Проверить знания можно будет очно на более чем 250 площадках в России и русских домах за рубежом. Итоги подведут 12 декабря в День Конституции Российской Федерации. Курс валют на сегодня: доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в «Рострубосталь» по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Ну, давайте, друзья, завершающая, так сказать, история, финальный час утреннего шоу 3-4 на этой неделе. Ну и, соответственно, сейчас пятница, готовимся к уикенду. Где и как вы будете его проводить, не знает никто заранее, может быть, даже вы, потому что все планы могут быстро поменяться. Ну, точно знаем, что мы вас можем официально пригласить на Советскую 17. Именно там, в рамках нашего креативного драйвера, мы и побывали на правах рекламы. ПСЛ Йоан, Сергея Сергеевна, Волга Пончик, место, где можно перекусить.
3: Не просто побывали, нам не только показали, вот, смотрите, какие у нас пончики. Можете сфоткать, снять и улетать во свои. Нет, нас очень гостеприимно встретили, очень нарядненько угостили, чем мы там только не попробовали. И знаменитые, понятное дело, классические вариант сладких пончиков с разными посыпушками, с разными топпингами, миллиард вкусов, в том числе и новинка апельсиновый топпинг. Плюсом картофельные пончики, между прочим, новиночка, ребятушки. Поэтому все те, кто такой, сладкое не очень, пожалуйста, вот вам картофельные пончики с разными соусами, отлично заходит как основной перекус.
2: Да, ну и как основное блюдо, друзья, подаем вам самую лучшую музыку в этом часе, хотя будут и десерты. Например, прогноз погоды, рубрика «Живи с этим» с интересными фактами. Также поиграем в конкурсе «Нейрокод» и, конечно, случится рубрика «Сенсация» с, возможно, курьезными новостями. А пока стартуем, самое родное в мире — это шоу...
3: 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
6: В компанию «Сады Придонья» требуется газоэлектросварщик. Обращаться по телефону 8 961 086 23 85.
7: Грандиозное открытие года. Автосалон «Бульвар» теперь в Ворошиловском районе на Азизбекова 77А. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом с гарантией в один год. Нужен сервис? У нас 10 современных постов с полным циклом работ. Приезжай. Автосалон «Бульвар», улица Азизбекова 77А.

0: События и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Петеруха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Интерьерные кровати и модульные диваны от «Вессен Интерио». Ваш стиль и комфорт. А для детей – большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. «Вессен Интерио». Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон».
2: Итак, немножечко о погоде, друзья. Ну, с открытым окном сидеть здесь в теплом офисе, конечно, хорошо. А как вам там, на улице, да? Когда в футболочке, например. Что, прохладненько? Но...
3: Плюс 12, который сейчас мы видим на термометре. За окном облачно с прояснением. Сегодня осадков не ожидается. Дует северный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Пока плюс 12. Днем, да, плюс 13. Не густо, да? Разбежимся мы, но тем не менее ночью до плюс 5. В субботу и воскресенье и того меньше. В субботу немножко дождливо, немножко пасмурно. При этом плюс 11 днем, плюс 4 ночью. В воскресенье ясно, солнечно, но по температуре тоже не густо. Плюс 13 днем, плюс 4 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама.
5: Фух, успели.
6: Что успели?
5: Корпоратив новогодний забронировать в «Золотом драконе». Дату выбрали, предоплату внесли.
6: Так рано?
5: В прошлом году не успели. Теперь я знаю. Заранее. Это вовремя. «Золотой дракон». Телефон 251-00.

0: Волгоград FM.
1: Ну, давайте, друзья, поговорим на тему интересных фактов прямо сейчас. Итак, что же мы подобрали в конце этой недели? Дина, что там у тебя?
2: Ганс Христиан Андерсен, помним такого.
1: Да.
2: Незадолго до своей смерти Ганс Христиан Андерсен обсудил с композитором музыку для собственных похорон. Понимая, что среди провожающих его гроб будет много детей, он попросил подобрать ритм, соответствующий их маленьким шагам.
1: Mm-hmm.
2: Вот это персонализация.
1: Вместе весело шагать
2: по просторам,
1: по просторам,
2: по просторам. Да, и, конечно, хранить лучше хором.
1: Да, сказки Андерсена, да?
2: Ну, мы знаем, какие там сказочки-то были, давайте тоже.
1: Да, давайте тоже не будем, да, там, как говорится, себя розовыми очками тешить. В 2005 году британскому студенту Алексу Тью не хватило денег на оплату обучения, в связи с чем он придумал продавать пиксели. Ну, тоже молодец себе, да? То есть, по сути, воздух, да?
2: Так.
1: Значит, Алекс создал сайт milliondollarhomepage.com.
2: Так.
1: Куда поместил изображение размером 1000 на 1000 пикселей.
2: Угу.
1: Каждый желающий мог купить его кусок по цене $1 за точку и разместить при этом рекламу со ссылкой на свой сайт.
2: Угу.
1: Вот. Менее чем за полгода все пиксели были распроданы, и Алекс заработал ровно $1 миллион. Вскоре появилось множество, конечно, последователей, которые такие, о, блин, а что, так можно было? Пытавшись таким же образом собрать деньги на разные цели, но им удалось выручить куда меньшие суммы, а кому-то вообще не повезло, никто ничего не
2: купил.
1: Не покупал.
2: Все, надо быть первым, успевать.
1: Да, друзья, имейте в виду, что, ну, возникла какая-то идея, кто-то вокруг скажет вам, да ну, это чушь собачья. Вы попробуйте, кто его знает, может быть, $1 миллион где-то спрятан именно там.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: А куда мы едем?
1: Проводить испытания и получать новые впечатления.
5: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
6: Узнай, что мы проверили на этот раз.
5: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
7: Спонсор ИП Соловьева Анастасия Сергеевна. Волга Пончик.
8: «Волга Пончик» — это не просто выпечка, это билет в счастливое детство. Тот самый вкус, пышные, румяные, тающие во рту. Именно такими мы запомнили их в детстве. Почувствуйте ностальгию на кончиках пальцев. «Волга Пончик», улица Советская, 17, аллея Центрального рынка.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Кот с Радиком на Волгоград FM.
1: Спонсор конкурса ООО «Стомавит». Цифровая стоматологическая клиника «Стомавит».
2: Я всегда знал, что жизнь – это выбор. Но не думал, что между пломбой и осенней курткой... Короче, прямо сейчас, друзья, у вас тоже будет выбор. Либо принять участие в конкурсе, либо принять участие в конкурсе. Напоминаю, наш номер телефона...
3: 39-101-5.
2: Нет, лучше все-таки наш Макс или телега.
3: 9-8-5-2-2-101-5.
2: Да, именно там мы готовы поприветствовать вас, когда вы напишите правильный ответ и первым.

0: Когда Колумбия соединяется с Нигерией, получается звуковая контрабанда под названием «Дай-дай» и действует как тот самый друг, который в пятницу дергает тебя так вот за рукав и кричит: «Ну давай, ну погнали, ну хватит уже работать, ну хватит». Отличная акустическая встряска, чтобы дотянуть до обеда с гордо поднятой головой. Но хотя до обеда остается не так уж много времени, у кого-то он с 12, у кого-то с часу. В любом случае, музыка будет с вами всегда, друзья мои. Это Угарат FM, Мэткон, Дивага и Хелси. И приложение часа, точнее в его завершении. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
7: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.
8: Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. If I shall die before I wake, I pray the Lord.

0: знаем, что любишь. Волгоград FM.
1: Твое время.
2: 12 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Это Волгоград FM. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Министерство финансов России заложило свыше 5 миллиардов рублей на проект развития финансового рынка в 2027 и 2028 годах. На 2029 год предусмотрено 1 миллиард рублей. К концу 2030 года планируется перевести 100% финансовых услуг для физических лиц в цифровой формат и довести долю россиян с брокерскими счетами до 24%. Власти Японии изучают возможность введения нового пакета санкций против России, включая меры против судов теневого флота и ужесточение экспортного контроля на фоне усиления давления со стороны Евросоюза и острой реакции Токио на поездку президента Владимира Путина на Итуруп. Однако большинство японцев, согласно опросам конца августа и сентября, выступают за диалог, а не за санкции. При этом двусторонние отношения с 2022 года деградировали до беспрецедентного низкого уровня, а последнее ограничение было введено 12 сентября 2025 года еще при прежней администрации. Китайском Чанчжоу на дистанции 2000 метров в классе D8 российская команда «Родник D8», в которую вошли три волгоградца, включая тренера Дмитрия Петрова, выступала под флагом АИН. В первом тайме рейса экипаж показал лучшее время, опередив Украину на 5 секунд, а Иран на 15. Во втором заезде россияне не участвовали. Его выиграла Испания, уступив «Роднику» всего на 1,39 секунды. В День памяти Василия Кшукшина 2 октября Волгоградский центр народного творчества проводит бесплатный кинопоказ его пронзительной драмы «Калина Красная». Последние дни жизни Василия Макаровича прошли на Волгоградской земле. Во время съемок они сражались за родину, когда ему было всего 45 лет. Демонстрация картины начнется в 15 часов в лекционном зале по адресу бульвар Энгельса, 1А. Вход свободный для всех желающих. В ночь на 2 октября Волгоградская область подверглась атаке беспилотников. В результате нападения в Красноармейском районе Волгограда сгорелся многоквартирный дом. Пожар локализован, на месте работает оперативный штаб. Один пострадавший госпитализирован, его состояние уточняется. Экстренные службы ликвидируют последствия. Глава региона поручил оценить ущерб и начать восстановительные работы. В районе готовы к работе пункты временного размещения. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в «Рострубосталь» по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43 00 20.

0: Вообще, фит бразильского диджея и американского R&B-певца – это как смешать крепкий эспрессо с овсяным молоком. Один отвечает за то, чтобы у тебя в машине или же на кресле ноги сами начинали отбивать ритм, а второй за то, чтобы ты в этот момент драматично смотрел в окно на проезжающий троллейбус. И Dive Into Me в начале часа, когда хочется и покачаться под нормальный бит, и немного сделать вид, что ты главный герой какой-нибудь красивой драмы. Менталочку прокачали, ну и можем смело двигаться вперед. Леди Гага, Абракадабра, чуть ранее Fastboy Music Sounds и раньше всех Фрэнк Монтана и Макси Би. Ever Since You Left Me. Это Волгоград FM, друзья мои, напоминаю. Двигайся в ритме твоего города.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Мед, икра, фермерские сыры, грибы, колбасы, буженина, кондитерские изделия. Ждем в экспоцентре с 7 октября. 0+.
3: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский. Наконец-то. Magic Sun теперь и у вас. Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
4: В компанию «Сады Придонья» требуется газоэлектросварщик. Обращаться по телефону 8 961 086 23 85.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Петеруха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Интерьерные кровати и модульные диваны от «Вессен Интерио». Ваш стиль и комфорт. А для детей – большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. «Вессен Интерио». Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52-62-44.
4: I went deaf on the bitch.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон».
1: Погода на Волгоград ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северный слабый, до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 14, ночью до плюс 5.
3: Реклама. О, великий мудрец! Хочется утку по-пекински.
4: Тебе в «Золотой дракон».
5: А мне бы судака в кисло-сладком соусе.
4: «Золотой дракон».
6: Ну а том-ям тоже в «Золотой дракон».
4: В «Золотой дракон». Бронь столиков 251-300.

0: Удивительная штука. Человек в треке прямым текстом говорит, что сидит и ждет, пока кто-то соизволит появиться. Но звучит это так, будто ему вообще все равно. Никакой драмы, легкие хриплые вокалы, полное отсутствие суеты. На бы всем сегодня хоть вот капельку этого дзен-пофигизма от Доминика Файка. Особенно, когда время горит, а мозг уже одной ногой на выходных. В общем, предлагаю сбросить лишнее. Напряжение имеется в виду, и двинуться далее. Прогуляться по Манхэттену, Карлита и Софи Такер, а также Айова. Мы через полторы минуты.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Сапа.
2: Реклама.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
2: А куда мы едем?
3: Проводить испытания и получать новые впечатления.
4: Ведущие «Волгоград ФМ» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
5: Узнай, что мы проверили на этот раз.
4: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на «Волгоград ФМ».
6: Спонсор ИП «Соловьева» Анастасия Сергеевна. «Волга Пончик».
7: «Волга Пончик» – это не просто выпечка, это билет в счастливое детство. Тот самый вкус – пышные, румяные, тающие во рту. Именно такими мы запомнили их в детстве. Почувствуйте ностальгию на кончиках пальцев. «Волга Пончик», улица Советская, 17, аллея Центрального рынка.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Фьюджел и Фрэнк Монтана в треке Shine так убедительно поет про ночные клубы и тусовки до утра, что на пару минут реально веришь, ты еще ого-го и можешь зажигать всю ночь. А потом пытаешься встать с кресла, слышишь хруст, который исходит не из-за этого кресла, а, видимо, из тебя. И понимаешь, максимум, чем я сегодня буду сиять, так это гигиенической помадой перед сном. Если вы тоже сияете исключительно от усталости, держись, друзья мои, экватор рабочего дня вот уже, вот прямо сейчас. А далее пятница, ее вечер. А еще музыка, чит-код Citrain Plum, а также Stromae, Papa Ute.
1: Реклама.
2: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM. Спонсор ООО «Руссоль Курорт».
3: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 73 30. Количество предложений ограничено.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
8: 4 октября состоится фестиваль здоровья. Вас ждут мастер-классы по здоровью от партнеров, выступления спикеров, развлекательная программа, веселые аниматоры, вкусные и полезные подарки для всех гостей, в том числе и сюрпризы от радио Волгоград FM. Ждем тебя в Ворошиловском торговом центре на фестивале здоровья 4 октября в 16:00. Категория 0+.
9: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62.

0: свое время. 13 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В этом году на портале госуслуги заработает красная кнопка для защиты от мошенников. К сервису уже подключаются банки и операторы связи, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Нажатие этой кнопки приведет к заморозке значимых онлайн-операций, из-за чего злоумышленники не смогут переводить деньги от имени пользователя или менять пароли. Это часть комплексной работы правительства. Первый пакет из 30 мер защиты вступил в силу в июне прошлого года. А в осеннюю сессию в Госдуму будет внесен третий пакет, включающий почти 20 инициатив с акцентом на борьбу со схемами и сим-картами. Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который вводит около 30 мер, включая самозапрет на международные звонки и ограничение на количество банковских карт. С 1 октября в Волгоградской области дорожают коммунальные услуги в среднем на 11,2%, что является одним из наименьших показателей роста в Южном федеральном округе. Новые расценки появятся в платежках за ноябрь, тогда как за сентябрь оплата производится по старой стоимости. Льготный тариф на питьевую воду и водоотведение вырастет на 5,323 рубля. На теплоснабжение и горячую воду на 13%. Стоимость электроэнергии для горожан с газовыми плитами увеличится на 76 копеек. А для жителей сельской местности и домов с электроплитами и электротопителями на 6 копеек. В Советском районе Волгограда для ученых Федерального научного центра агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения РАН за 2 недели построят современное модульное укрытие от беспилотных летательных аппаратов и ракет площадью от 102 квадратных метров и высотой от 3 метров. Конструкция с наружными стенами толщиной от 40 сантиметров и внутренними перегородками от 30 сантиметров будет оснащена противопожарными и пластиковыми дверями, подвесными потолками, керамогранитными полами, а также системами водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения, включая 2 санузла и умывальную комнату. Исполнителя работы определят по итогам открытого аукциона в первой декаде октября. С 3 по 12 ноября текущего года Федеральное агентство по делам национальности проведет 11-ю международную просветительскую акцию «Большой этнографический диктант», приуроченную к году единства народов России. Проект предложит интерактивный формат с вопросами в видеообращениях от участников специальной военной операции и представителей этносов. Проверить знания можно будет очно на более чем 250 площадках в России и русских домах за рубежом. Итоги подведут 12 декабря в День Конституции Российской Федерации. Курс валют на сегодня: доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Нептуника. What if? Очередной заезд по теме «А если бы?». Знаете, согласно теории квантовой физики, существует бесконечное количество параллельных вселенных, то есть где-то там скандал из-за немытой чашки так и не состоялся. Но если взглянуть суровой правде в глаза, в той альтернативной реальности сейчас просто идет другой скандал, только из-за невынесенного мусора. Так что эта версия событий еще далеко не самый худший расклад, а вот лучший расклад – это если вы прямо сейчас уже едете домой, прям с обеда, не дожидаясь тех, кто работает до 5 или до 6. Мы вам всей дружной грядкой даже завидуем. Движемся далее по волнам. Волгоград FM, Cat's Eye, Animal, Медузы, Генри Камамайл, Don't Wanna Go Home и раньше всех Кимо Саундс, Rise Slow. Ну и, конечно, повтор рубрики «Встречка» в 13.15.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: 11 октября в 10.00 Волгоградский технический университет проводит День открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении, познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
4: Без возрастных ограничений.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
6: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас! Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя!
7: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-2385.
8: Конкурсный ракот!
9: Загадки через призму искусственного интеллекта.
8: Дозвонись и разгадай!
10: Миракот! Каждый будний день! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
11: Спонсор конкурса ООО «Стомавит». Цифровая стоматологическая клиника «Стомавит».
12: Мечтаете о безупречной улыбке? Теперь это доступнее, чем кажется. Стоматология «Стомавит», коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической. Это редкая возможность получить премиум качество без переплат. Запишитесь на консультацию прямо сегодня по телефону 270707.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северный слабый, до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до +14, ночью до +5.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. На Волгоград FM.
2: Какие новинки там, Сань? Есть шокирующие что-то, знаешь, такое? Ну, типа, вот, как всегда хочется...
3: Шокирующие?
2: Ну, что-то ждет нас вот такое, вот, типа, вау, вот такой автомобиль какой-нибудь.
3: Вот такое вау нас ждет. Ну, короче, смотри, сейчас последнее время шороху понаделали электрические гибридные версии. Ну, например, там, Ларгусы, да?
2: Неожиданно.
3: Ты не знал. Ну, да, неожиданно, конечно. Например, такие автомобили, как УМО. Тоже как бы сейчас вот особенно среди работников транспортной компании наводят шороху, есть, ну, лично по мне, как бы прикольная модель, там, пятерка. Скажем так, сделано простовато, но я скажу следующее, пока это один из самых таких достойных вариантов в ликвиде небольшом и с поддержкой государства. Ну, то есть, грубо говоря, да, то есть все, что касается там яндексовских приколюх уже внутри, что касается господдержки, это все снаружи. В общем, единственное, чего лично для меня не хватает, это инфраструктуры. Ну, то есть, надолго ли, как говорится, вот это все, сколько еще будет развиваться, да, и мне кажется, что если вот, допустим, это рассматривать для транспортных компаний, там, такси тех же самых и так далее, либо для каршеринга, это прикольно. То есть, это просто такая тема, которая больше связана с инфраструктурой зарядки. То есть, если у вас в таксомоторке, либо в таксопарке будет стоять зарядное устройство, и эти машины будут, ну, в среднем катать то, что обещано, то тогда, да, это действительно очень неплохо по цене того, что они сейчас предлагают. Но если мы будем брать обычного человека, ну, как бы чересчур получается. То есть в пределах 3 миллионов рублей покупать электромобиль, не имея доступа к простой зарядке дома, не имея доступа на паркинге зарядки, а только заряжаясь у себя в коттедже, либо где-то на работе, либо на общественных зарядках, пока в некоторых городах типа моего не уедешь. Поэтому, да, тема не везде популярная будет, особенно она будет популярна для южных регионов, потому что, опять же, там климатические условия позволяют. Я тут недавно еще покатался на прикольных автомобилях, которые являются ответвлениями от автомобилей Чинган и являются уже локализованным продуктом. Это автомобили Дипал. Ну, скажу так, сначала было ощущение очень спорное, но потом, в принципе, зацепился головой и понял, что если нужен вот такого класса, там, например, городской кроссовер, либо кроссовер покрупнее с блоковками, там, полным приводом и так далее, гибридный, то, на мой взгляд, это тоже одна из перспективных тем. Минус только один в этом во всем вижу. Мне кажется, что пока к появлению вот такого суперсовременного, сложного технического транспорта не очень готовы сервисные зоны по всей стране. Ну, то есть если я купил, я сразу задаю вопрос, блин, а как я это буду ремонтировать, если что-то полетит, если какая-то гарантия возникнет, если еще что-то. Меня заверяют, что все окей, но я понимаю, что с суперсложными машинами, даже бензиновыми, далеко не все, в том числе и дилеры, справляются. Вот очень надеюсь, что уровень подтянется, и даже вот с этим современным транспортом мы спокойно будем говорить на «ты».
2: Да,
3: заметь, как резко у нас вот эта полярность разговоров сменилась, да, то есть мы сначала говорили о том, что вот, там, китайцы, не китайцы, а сейчас гибриды, электрички улетают любого производства вообще.
2: Ну, все очевидно, сразу понятно. И да, и с инфраструктурой, Саня, я понимаю, может быть такое, что это лобби нефтяных компаний, тех, кто зарабатывает?
3: Нет.
2: Нет, это же можно было сделать.
3: У нас много чего не готово, у нас там вплоть до законодательной базы не готово, тут еще ограничения с июля вступили от пожарных, как бы в силу.
2: Понятно, да.
3: То я вот честно, я задумывался же купить машину. Я себе даже подбирал, то есть я смотрел конкретно, хотел Аватар 12 взять себе. Но как только в июле вышло обновление по нормам безопасности, что вот нельзя на подземных.
2: Подземных, да.
3: А я что делать-то буду? Где я заряжать-то буду? Буду ходить с динамо-машиной вокруг него, что ли? На общественную зарядку ставить, которая у меня находится в 3 светофорах от работы? И ходить туда пешкодралом в зиму, ну, я не готов, честно, ребят. Но пока этой зарядки не будет прямо вот у меня здесь рядом, на улице в доступе, либо возле моего дома, либо, я не знаю, там не заведу коттедж со своей зарядкой, но для меня это пока бессмысленная тема. Если у кого есть такая инфраструктура своя, да, пожалуйста, я рад за вас. Но, к сожалению, это не у всех, и далеко не везде так работает. Плюс есть реалии, да, есть реалии определенные, связанные с температурой. Самая печаль, сильная жара. жара, сильный холод, разогрев экспресс-зарядками и так далее, и так далее. То есть это все накладывает свои нюансы на эксплуатацию. Долговечность батареи теряется, емкость ее теряется. Соответственно, через там 3-5 лет, пока история малопрогнозируемая, понимаешь?
2: Угу.
3: И здесь как бы вопрос, а за что тратить тогда большие деньги, да, уж, вот сейчас, поэтому такой интерес к тем же автомобилям типа УМА и же с ними, опять же, отечественного производства, потому что есть определенный интерес в небольшом бюджете. Хочется взять бюджетно, и чтобы вот как-то быстренько приспособиться. Но бюджетно не всегда есть хорошо, и вот я жду подводных камней. Пройдет полгодика, и тогда можно будет уже смело говорить о том, что да, это гуд, или да, это не гуд. Вот.
2: Понятно.
3: Ну вот на этом, собственно, мы и подытожим сегодня. Спасибо за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: наглядное напоминание о том, что миллионы лет эволюции, костюмы тройки и сложные правила этикета сдуваются примерно за пару секунд. Достаточно просто выключить свет в клубе или объявить бесплатную раздачу чего-нибудь на распродаже. Все. Все эти разговоры про осознанность и высокий интеллект мгновенно уступают место первобытным инстинктом, то есть животным. Так что скрывать своего внутреннего зверя, друзья мои, бесполезно, бессмысленно. Он все равно вырвется наружу. Группа Кэтсай об этом точно знают. Трек Animal в середине часа. Ну а далее Two Colors, J-Hope и Miguel, а также Somber. Не переключайся.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Ставрополь.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: 11 октября в 10:00 Волгоградский технический университет проводит День открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении. Познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
8: Без возрастных ограничений.
9: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
10: Спонсор конкурса ИП «Набиуллин» Раис Шамилович. «Еврохенд» – одежда и обувь из Европы.
11: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Легенда о птице Феникс звучит красиво и поэтично, пока дело не доходит до реальности. В повседневной жизни главная процедура восстания из пепла происходит каждое утро понедельника, когда вот после насыщенных выходных приходится буквально сражаться с самим собой, собирать себе по кусочкам, по частям, ползти в сторону кухни и надеяться, что крепкий кофе сработает не хуже древней магии. Так что птица Феникс живет в каждом из нас и в каждом, кто смог сегодня встать по первому зову будильника. Ну, да, давайте будем честны, все-таки в пятницу вставать намного легче, потому что мозг все равно понимает, что впереди выходные. А я понимаю, что впереди Терри Свимс, Denver City, с классными треками. Оставайся с нами.
1: Реклама. Приглашаем за новинками. Осенние коллекции женской и мужской одежды, обувь, аксессуары, текстиль и товары для дома на выставке «Модный товар» 7 октября в экспоцентре 0+.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии Госавтоинспекции Волгоградской области.

0: 44. Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам с Волгоград FM. Спонсор ООО «Руссоль Курорт». Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: твое время.
1: 14 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
1: Это Волгоград FM. С вами Дарья Колотина. В эфире новости.
5: Проект бюджета социального фонда на 2027 по 2029 годы, внесенный в Госдуму, все три года будет профицитным. В будущем году страховые пенсии повысят дважды на 6,8% с 1 февраля и на 3% с 1 апреля, в результате чего средний размер пенсии по старости достигнет 29 904 рубля. Также увеличится максимальная сумма пособий по временной нетрудоспособности, беременности, родам и уходу за ребенком, на который планируется направить свыше 1,5 триллиона рублей. До конца текущего года в Волго-Ахтубинской пойме начнется расчистка километровой протоки к затону Грязный. Сейчас идет поиск подрядчика. Проект включает очистку русла, геопластику дна и укрепление берегов. Завершение работ запланировано в 2028 году. Это улучшит качество воды и экосистему территории. Работы ведутся в рамках системы и программы обводнения региона, стартовавшей в 2014 году. За это время восстановлено 102 объекта, а сейчас по нацпроекту «Вода России» строится еще 39 сооружений. В Волгоградской области незначительно выросли цены на два вида автомобильного топлива. По данным Росстата, бензин АИ-92 подорожал на 2 копейки, а АИ-95 на 14 копеек, в то время как стоимость АИ-98 и дизельного топлива остался на прежнем уровне. Напомним, на прошлой неделе цены в регионе не менялись, однако сейчас рост возобновился на фоне общей тенденции. Всего по России бензин подорожал в 34 субъектах, тогда как снижение было зафиксировано в 22 регионах. Сильнее всего в Крыму и Рязанской области. На стадионе «Волгоград-Арена» проходит межрегиональный форум, объединивший экспертов, власти и производителей медпродукции. Для жителей регионов открыт фест здоровья. Можно пройти скрининг, получить консультации узких специалистов, кардиолога, онколога, офтальмолога и других, а также сдать экспресс-анализы. Работают мобильные комплексы «Донор» и «Онкодиагностики», а также детский стоматологический кабинет. В программе мастер-классы по первой помощи, здрав-квест, площадки для студентов и чемпионат по оказанию первой помощи. Мероприятия продлятся до 2 октября.
1: Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в «Рострубосталь» по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43 00 20.

0: Meet Me in the Dark в нашей колонке. Знаете, тут подумал, что воспринимать призыв встретиться в темноте можно абсолютно по-разному. С одной стороны, это таинственные свидания и скрытые эмоции. С другой, вполне разумная реакция на новые счета за электроэнергию с 1 октября. Да? Когда сидеть при свете свечей становится не просто романтичным трендом, а очень даже выгодным финансовым планированием. Так что трек — это идеальный гимн для всех, кто привык выключать за собой свет во всех комнатах. Движемся далее, друзья мои. По пятнице, 2 октября, Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizarre». Также вспомним старенькая группа Maroon 5, «Sugar». И на закуску Sony Fudera с компанией «Think About Us».
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама.
2: В компанию «Сады Придонья» требуется газоэлектросварщик. Обращаться по телефону 8-961-086-23-85.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: Грандиозное открытие года! Автосалон «Бульвар» теперь в Ворошиловском районе на Зизбекова 77А. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом с гарантией в один год. Нужен сервис? У нас 10 современных постов с полным циклом работ. Приезжай! Автосалон «Бульвар», улица Азизбекова, 77А.
6: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
7: Спонсор ООО «Руссоль Курорт».
8: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует северный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 13, ночью до плюс 5.
1: Реклама.
3: Фух, успели.
4: Что успели?
3: Корпоратив новогодний забронировать в «Золотом драконе». Дату выбрали, предоплату внесли.
4: Так рано?
3: В прошлом году не успели. Теперь я знаю. Заранее. Это вовремя. «Золотой дракон». Телефон 251-300.

Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Шакира и Burna Boy в наших колонках. Бешеный заряд ультимативной мотивации, после которой хочется как минимум завоевать парочку соседних галактик. Правда, в реальности весь этот бешеный пафос обычно упирается во что? Правильно, в суровые бытовые задачи. Ну вот, например, когда под такой эпичный трек с трудом получается заставить себя просто встать с дивана. Но может оно и не надо. Может оно и к лучшему. Лучше полежать в пятницу и послушать музыку на волнах. Волгоград FM, Тейт Макрей, Sports Car. Чуть ранее здесь Jonas Blue, Girl и на закусочку Чимен. Делай громче.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград FM. Реклама. Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас! Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
4: 4 октября состоится фестиваль здоровья. Вас ждут мастер-классы по здоровью от партнеров, выступления спикеров, развлекательная программа, веселые аниматоры, вкусные и полезные подарки для всех гостей, в том числе и сюрпризы от радио Волгоград FM. Ждем тебя в Ворошиловском торговом центре на фестивале здоровья 4 октября в 16:00. Категория 0+.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь. Твое время.
2: 15 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. В случае нападения на Калининград Россия применит весь свой арсенал вооружений, заявил Владимир Путин на заседании клуба «Валдай». «Мы никого не пугаем, это ответ на попытку нас запугать», сказал президент. Так он прокомментировал слова генсека НАТО Марка Рютте, который сообщил о получении Альянсом предупреждения о том, что Россия готова использовать весь свой арсенал, в том числе ядерное оружие, в случае попыток устроить блокаду Калининградской области. Минувшей ночью Волгоград пережил массированный удар БПЛА на промышленную инфраструктуру. Как сообщил губернатор Андрей Бочаров, в результате загорелась многоэтажка на улице Удмуртская. Пострадал один человек, его доставили в больницу. На месте работают оперативные службы, ликвидация последствий продолжается. Для жителей открыли пункт временного размещения на территории школы номер 31, пишут новости Волгограда. На фоне действия режима беспилотной опасности Росавиация ночью в целях обеспечения безопасности полетов гражданских судов приостановила работу аэропорта Волгограда. Самолеты не отправлялись и не принимались. В результате возникли задержки в расписании. В частности, были задержаны 2 рейса в Москву, 2 в Санкт-Петербург. С прибытием опаздывают 2 самолета из Москвы, борт из Самары, рейс из Еревана, пишет «Высота 102». В Волгоградскую область идут заморозки. Как сообщает Волгоградский гидромет, похолодание ожидается в регионе предстоящей ночью. Температура местами может опускаться до -3 градусов. В Волгограде ночью +5-7, днем 12-14, ветер северный. Сотбис выставил на торги картины на $450 миллионов. Всего 12 полотен импрессионистов и модернистов из частного собрания. Среди наиболее дорогих лотов одна из последних картин Ван Гога «Цветущие каштаны», оцененная в $180 миллионов. А также «Арлекин» Сезанна со стартовой ценой $150 миллионов. Сначала пройдет выставочный тур. Сам аукцион состоится 18 ноября в Нью-Йорке. Доллар 83.25, евро 94.53.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Уорринер и Лорин на 101.5. Let me forget you. Красивое желание, но всегда стереть человека из памяти упирается в суровую цифровую реальность. Можно удалить номер, заблокировать контакты и выкинуть подарки, но алгоритмы умных и хитрых соцсетей все равно подкинут тебе совместное фото 5-летней давности с подписью «В этот день мы...» И тут вот все. В общем, настоящее цифровое коварство. Это был Град FM, друзья мои. Пятница, 2 октября. Слушайте, а слово «пятница» прямо вот сразу появляется желание жить, да? Или только у меня? Или, может, так у всех? Баста и моя Мишель, продолжение часа. Если я буду танцевать, Пинк появится чуть ранее, Just Like Fire и на закусочку Оливия Дин. С новинкой «Man I Need». Да, оставайся с нами.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Мед, икра, фермерские сыры, грибы, колбасы, буженина, кондитерские изделия. Ждем в экспоцентре с 7 октября. 0+.
3: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский. Наконец-то. Magic Sun теперь и у вас. Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
4: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
5: Спонсор ООО «Руссоль Курорт».
6: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. Рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует северный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +13, ночью до +5.

0: Принцип одного поля ягоды в действии, друзья мои. Самое интересное начинается, когда два одинаково рассеянных человека образуют пару. В итоге ключи от квартиры теряются в два раза быстрее. Решение, куда пойти поужинать, затягивается на 3 часа, а то и больше. Ну а утренние будильники просыпаются абсолютно синхронно. Это Билли Айлиш про птиц одного полета. Birds of a Feather. Ну, по сути, мы с вами тоже, да? Все птицы одного полета, потому что находимся на частоте 101.5. Это «Волна твоего города». Напоминаю, впереди Доминик Файк, Baby Doll, Tame Impala и Дженни Дракула, а также Сайдерленд. Ту-ту-туру.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
6: Спонсор конкурса ИП «Набиулин» Раис Шамилович. «Еврохенд» – одежда и обувь из Европы.
7: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время 16:00. Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. К МКС отправился корабль «Крю Дрэгон» с российским космонавтом. В состав экипажа миссии «Крю-13» помимо Сергея Тетерятникова входят астронавты НАСА Джессика Воткинс и Люк Дилейни, а также астронавт из Канады Джошуа Кутрик. «Крю Дрэгон» уже пристыковался к станции. Это произошло менее чем через 8 часов. Этот полет стал рекордным по времени для корабля американской компании SpaceX. Прокуратура Волгоградской области контролирует соблюдение прав пострадавших от БПЛА. Для приема жалоб и оказания правовой помощи организована горячая линия по телефону 8-960-892-1020. Сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Ночью ВСУ атаковали наш регион беспилотниками. В Волгограде поврежден многоквартирный дом на улице Удмуртской. Пострадал один человек, пишет «Высота 102». Облздрав сообщил о состоянии 7 пострадавших в ДТП под Волгоградом. 2 детей в больнице, остальные на амбулаторном лечении. В среду вечером полиция сообщила, что 7 человек, среди которых 4 несовершеннолетних, были госпитализированы после столкновения автомобилей «Шкода» и «Лада Гранта» на 14-м километре дороги Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба. 2 пострадавших детей 20-го и 25-го годов рождения лечатся в отделении нейрохирургии 7-й больницы, состояние средней степени тяжести. Остальные участники ДТП лечатся дома. Нейросеть GPT помогла расшифровать секретное письмо Наполеона генералу Агюсту Мармону. Послание оставалось неразгаданным 217 лет. Письмо состояло из цифр, букв и специальных символов. На его расшифровку у нейросети ушло 6 часов. В послании Наполеон сообщает о расположении и передвижении войск и приказывает Мармону подготовиться к маршу. Доллар 83.25, евро 94.53.
3: Информационный конвейер.
1: Реклама.
5: Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в «Рострубосталь» по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43 00 20.

0: это Алекс Уоррен с треком «Fever Dream». Мне кажется, концепция лихорадочного бреда знакома каждому, кто засыпал с высокой температурой под 38-39 или же плотно ужинал прямо перед сном. Вот в такие моменты мозг выдает невероятный блокбастер, где сюжет логически связывает говорящих котов, там, я не знаю, школьный экзамен по алгебре, ну и полет в космос. К счастью, этот сюрреалистичный триллер заканчивается с рассветом и с песней Алекса Уоррена в ее концовке. А вот эфир продолжается, друзья мои, вечер пятницы все ближе и ближе. Томительное ожидание, да, я понимаю, но наполним его отличной музыкой Dub Dog The Roof Time, Golden Summer. Прямо по курсу, чуть ранее певица Рэй будет искать мужа, Where is my husband, и раньше всех Гангси, Феофилос Лондон, Galaxy. Оставайся с нами.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. Приглашаем за новинками. Осенние коллекции женской и мужской одежды, обувь, аксессуары, текстиль и товары для дома на выставке «Модный товар» 7 октября в Экспоцентре. 0+.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец. Magic Sun теперь и у вас. Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52-62-44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В выходные в Волгограде ожидается пасмурная погода, влажность воздуха 62%, атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 13, ночью до плюс 4. В субботу ожидается небольшой дождь.
3: Реклама. О, великий мудрец! Хочется утку по-пекински.
4: Тебе в «Золотой дракон».
5: А мне бы судака в кисло-сладком соусе.
4: «Золотой дракон».
6: Ну а тум-ям тоже в «Золотой дракон».
4: В «Золотой дракон». Бронь столиков 251-300.

0: да, слишком умных и рефлексирующих людей, это полная неспособность совершить хоть один нормальный спонтанный поступок. Простите. Все подлежит вот строгой инвентаризации. Импульс гасится, эмоции раскладываются по полочкам. Ну а любой романтический порыв сразу упирается в логистический тупик. В итоге вместо урагана страстей получается такой сухой отчет о проделанной работе. Это вот то, о чем пели нам только что Temper City. Self-Aware называется композиция. Я все-таки предлагаю выключить лишние мысли и двигаться дальше к вечеру пятницы. Fastboy, Нептуника и Джоэл Кори прямо по курсу.
1: Волгоград? Волгоград? Волгоград и так.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: А куда мы едем?
2: Проводить испытания и получать новые впечатления.
5: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
6: Узнай, что мы проверили на этот раз.
5: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
7: Спонсор ИП Соловьева Анастасия Сергеевна. Волга Пончик.
8: Волга Пончик – это не просто выпечка. Это билет в счастливое детство. Тот самый вкус. Пышные, румяные, тающие во рту. Именно такими мы запомнили их в детстве. Почувствуйте ностальгию на кончиках пальцев. Волга Пончик. Улица Советская, 17, аллея Центрального рынка.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM.

0: Нептуника. What If — главный гимн всех любителей включить ночного философа и порефлексировать над прошлым. Вся жизнь ведь делится на сам момент события и следующие 5 лет, уходящие на придумывание идеального ответа в том споре. Но сейчас вечер пятницы, друзья мои. Конец рабочего дня, так что любые мысли в стиле «а вот надо было сделать иначе» официально объявляются вне закона. Рабочая неделя окончена, все гештальты автоматически закрыты. Пожелания на эти выходные, ну, простейшие, друзья мои. Жить строго в настоящем времени, не мучить себя вопросами «а что если?» И вот просто кайфовать, высыпаться и забирать от этих 2 дней максимум. В общем, всем мощной перезагрузки. Услышимся с вами в понедельник. Всем крутых выходных. Обнял, приподнял. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
5: 4 октября состоится фестиваль здоровья. Вас ждут мастер-классы по здоровью от партнеров, выступления спикеров, развлекательная программа, веселые аниматоры, вкусные и полезные подарки для всех гостей, в том числе и сюрпризы от радио Волгоград FM. Ждем тебя в Ворошиловском торговом центре на фестивале здоровья 4 октября в 16:00. Категория 0+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время. 17 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
2: Информационный конвейер.
3: Здравствуйте. Следственный комитет России расследует атаку БПЛА с пострадавшим в Волгограде. Следователи намерены найти виновных из числа представителей украинских вооруженных формирований. Напомню, минувшей ночью в результате удара БПЛА в Волгограде произошло возгорание многоквартирного дома на улице Удмуртской. Один человек был госпитализирован, сообщили в следкоме. Две авиабомбы времен Великой Отечественной войны подорвали под Волгоградом. Специалисты недавно созданного пиротехнического расчета управления МЧС по Волгоградской области вывезли боеприпасы в безопасное место и уничтожили. Большую бомбу весом 500 килограммов обнаружили 30 сентября в Калачевском районе возле СНТ «Тихий Дон». Вторую, ФАП-50, нашли в Городищенском районе в 5 километрах от поселка Самофаловка. В Волгоградской области с 3 октября снимают ограничения на посещение лесов. Как пояснили в пресс-службе региональной администрации, решение принято в связи с установлением прохладной погоды и снижением класса пожарной опасности. Ограничения действовали в регионе с 11 июля из-за высокого риска возгораний. Россияне хотят зарабатывать в среднем 240 тысяч рублей в месяц. С начала года зарплатные ожидания увеличились на 12%. Больше всего хотели бы получать специалисты в сфере IT – почти 290 тысяч. В торговле, ритейле ожидания – 276 тысяч. Почти половина опрошенных надеется увеличить доход за счет повышения зарплаты на нынешнем месте. И еще 43% готовы для повышения зарплаты сменить работу. Бензиновые автомобили впервые заняли менее половины мирового рынка. По данным аналитиков, за первую половину этого года в мире продали 20 миллионов 250 тысяч бензиновых машин на 10% меньше, чем годом ранее. Их доля в общем объеме продаж составила 49%. Для сравнения, в 2021 году показатель достигал 73%. Эксперты связывают такую динамику с резким подорожанием бензина на фоне кризиса в Персидском заливе и стремительным ростом спроса на электромобили. Доллар 83.25, евро 94.53.
2: Информационный конвейер. Реклама.
4: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз-два-три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Композиция «Примадонна» встречает нас в этом вечернем пятничном эфире. И настроение у вас должно быть невероятно прекрасным, потому что мы заканчиваем работать на эту неделю и уходим на выходные. Все, выдыхаем. В студии, кстати, я, Виктория Сотникова. И мы с вами что же? Конечно же, проведем прекрасные 2 часа, послушаем прекрасную музыку, да, зарядимся хорошим настроением. Если вдруг с вашим что-то произошло не то, мы его вернем куда надо. Ну и в целом послушаем впереди, вот, например, Роуз и Бруно Марс. Потом у нас есть еще Дайти. И через пару минут прекрасная композиция от Айовы, которая называется «Мы». Поэтому приготовьтесь подпевать, подтанцовывать и никуда не переключаемся.
1: Волгоград FM
2: 101.5. Реклама.
3: Славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: 11 октября в 10.00 Волгоградский технический университет проводит День открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении. Познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
5: Без возрастных ограничений.
6: В компанию «Сады Придонья» требуется газоэлектросварщик. Обращаться по телефону 8-961-086-23-85.
7: Конкурсный ракот!
8: Загадки через призму искусственного интеллекта.
7: Дозвонись и разгадай!
9: Миракот! Каждый будний день! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
10: Спонсор конкурса ООО «Стомавит». Цифровая стоматологическая клиника «Стомавит».
11: Мечтаете о безупречной улыбке? Теперь это доступнее, чем кажется. Стоматология «Стомавит», коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической. Это редкая возможность получить премиум качество без переплат. Запишитесь на консультацию прямо сегодня по телефону 270707.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Выходные в Волгограде ожидается пасмурная погода, влажность воздуха 62%, атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха днем до +13, ночью до +4. В субботу ожидается небольшой дождь.

0: Ася и пели для нас композицию «Лети». Ну, а если вдруг для вас пятница – это недостаточный какой-то повод, в целом, да, мало вам этого, давайте посмотрим, какие сегодня есть праздники. А есть сегодня Международный день социального педагога, например, Всемирный день улыбки, поэтому обязательно, да, если вдруг вы сейчас не улыбаетесь, улыбнитесь. Потом сегодня есть что? Всемирный день таблицы умножения, например, да, тоже можно повторить, можно поучить, если вдруг, да, что-то забылось или кому-то задали такое домашнее задание, почему бы и нет. Всемирный день игры тоже, неплохое занятие на вечер, можно и так себе дать отдохнуть. Есть еще день разнообразия, тут вообще у нас такое разнообразие праздников, что мы уже в теме. Потом день детской музыки, есть праздник пледа, день имени вашей машины. Вот у вашей машины есть имя? Если нет, то почему? Вам перед ней не стыдно? Прямо сейчас придумывайте имя. И есть еще день языка тела. Так, ну все, я надеюсь, вам тут хватило информации. Что-нибудь вы с этим явно придумаете. Ну а мы впереди послушаем Кейди Ди Кей, Филатов и Карес и Деннис Фёрст. И через пару минут Кельвин Харрис и Клементин Дуглас будут петь песню Blessings. Так что подтанцовываем и поем.
1: 101,5.
2: Знаем, что любишь. Волгоград FM. Реклама.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Грандиозное открытие года. Автосалон «Бульвар» теперь в Ворошиловском районе на Азизбекова 77А. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом с гарантией в один год. Нужен сервис? У нас 10 современных постов с полным циклом работ. Приезжай. Автосалон «Бульвар», улица Азизбекова, 77А.
6: А куда мы едем?
3: Проводить испытания и получать новые впечатления.
7: Ведущие «Волгоград FM» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
8: Узнай, что мы проверили на этот раз.
7: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на «Волгоград FM».
9: Спонсор ИП Соловьева Анастасия Сергеевна. «Волга Пончик».
10: «Волга Пончик» – это не просто выпечка. Это билет в счастливое детство. Тот самый вкус. Пышные, румяные, тающие во рту. Именно такими мы запомнили их в детстве. Почувствуйте ностальгию на кончиках пальцев. «Волга Пончик». Улица Советская, 17, аллея Центрального рынка.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Public пели для нас композицию Invincible. И, кстати, у меня есть очень хорошая новость, которая, я думаю, обрадует большое количество людей. Очень у многих, да, есть какая-то аллергия. И очень многие страдают в тот самый период, да, весна-лето, когда цветет, пыльца летает. И прям, ну, можно заметить, как некоторые люди сильно от этого мучаются. И, значит, все, Минздрав официально зарегистрировал вакцину. И можно сказать, что аллергия на пыльцу побеждена. Значит, там идея в том, чтобы научить иммунитет блокировать вот эти вот аллергены до запуска самой реакции, то есть еще до того, как вы что-то почувствовали, чтобы там все процессы уже заканчивались. И ученые рассчитывают помочь еще и с перекрестной пищевой аллергией. Посмотрим, да, что, как это будет, будет ли это прям, уйдет ли в массы. Я думаю, мы совсем скоро все узнаем, и если вдруг у вас действительно, да, какая-то сильная аллергия, то обязательно, да, почитайте подробнее про это все, может быть, вам это очень сильно поможет, да, улучшить качество жизни. Ну, а мы с вами впереди будем сейчас наслаждаться композициями от Мадонны и Мартина Гаррикса, Кима Саундс, и через пару минут послушаем, как Доминик Файкс поет композицию «Baby Doll».
1: 101.5. Знаем, что любишь.
2: Волгоград FM.
1: Реклама.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль 977-377.
5: УАО РЖД предлагает к продаже нежилые здания площадью до 412 квадратных метров по адресу. Волгоградская область, город Фролово. Торги проводятся по минимально допустимой цене. Информация по телефону 8-937-631-87-30.
6: 11 октября в 10:00 Волгоградский технический университет проводит День открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении, познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
7: Без возрастных ограничений.
8: Грандиозное открытие года. Автосалон «Бульвар» теперь в Ворошиловском районе на Азизбекова, 77А. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом с гарантией в один год. Нужен сервис? У нас 10 современных постов с полным циклом работ. Приезжай. Автосалон «Бульвар». Бульвар, улица Азизбекова, 77А.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Виноград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.
2: Love is the strangest thing.

песни называлась, которая играла только что, и пели ее Феликс Джайн и Софи Элис Бекстер. И, кстати, я хочу что сказать вам. Мы уже заканчиваем нашу рабочую неделю, заканчиваем этот вечерний эфир, уходим на выходные, и я хочу, чтобы вы провели их круто и классно. Если вдруг вы еще что-то не спланировали, то у вас есть сейчас время, да, подумать, может быть, встретиться.

0: встретиться с близкими. Может быть, какое-нибудь хобби у вас есть, и можно уделить этому времени. Может быть, какие-то дела порешать, да, может быть, просто иной раз полежать и посмотреть сериал, который ты давно откладывал. Самое главное, сделайте то, что вас порадует и принесет удовольствие. И если вдруг что-то не получается, пробуйте, обязательно получится. А если не получается совсем, то, может быть, вам совсем это и не нужно. Все, что не делается, все к лучшему. И мы с вами прощаемся до следующей недели. Впереди послушаем Джон Саммит и Инесс Хёртс. И через пару минут Воринер и Лорин с композицией «Let Me Forget You». Ну, а я говорю вам пока и пока. И до понедельника.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
3: Реклама.

0: Авангард. На парковке «Мармелад».
1: В компанию «Сады Придонья» требуется газоэлектросварщик. Обращаться по телефону 8-961-086-23-85.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Петеруха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Интерьерные кровати и модульные диваны от «Вессен Интерио». Ваш стиль и комфорт. А для детей – большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. «Вессен Интерио». Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время. 19:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. В регионах России готовятся регулировать численность медведей путем отстрела до 100 тысяч особей, пишет телеграм-канал МЭШ. По данным Минприроды, в этом году от нападений медведей пострадали 59 человек, 6 погибли. Охотникам могут выплачивать от 15 до 35 тысяч рублей за каждого зверя в зависимости от региона. Как ожидается, новые правила вступят в силу в ближайшие 10-30 дней. Добавлю, что в Иркутской области уже ликвидировали свыше 340 медведей, отчитались власти региона, но ежедневно там фиксируют до 80 сообщений о выходе животных к населенным пунктам, пишет «Москва-24». В Волгограде вернулись в квартиры все жильцы дома на улице Удмуртская и пострадавшего от беспилотников. В здании потушили пожар. Сотрудники администрации и профильных ведомств в присутствии жильцов обследуют жилые помещения. В пункт временного размещения никто из жильцов дома не обращался, сообщили в администрации города, пишет «Высота 102». Напомню, ночью в результате атаки дронов ВСУ по промышленным объектам загорелся многоквартирный дом в Красноармейском районе. При этом пострадал один человек. Между тем, после массированной атаки дронов, волгоградские водители вновь жалуются на ажиотажный спрос на бензин. По их словам и по данным сервисов, бензин по-прежнему есть, но КЗС кое-где вдруг выстроились длинные очереди, пишет В1. Большие очереди, в частности, на заправках на проспекте Жукова и на элеваторе в Ворошиловском районе. Если верить данным с народного сервиса «Где бензин?», где пользователи сами отмечают наличие автотоплива, больше всего проблем у людей на заправках в центре города, пишет В1. На концерт певицы Шакиры в Бишкеке собираются поехать как минимум 2000 россиян. Уже в первый день продаж на шоу, которое пройдет 18 октября, были выкуплены более 13 тысяч билетов. 13% из них приобрели граждане России, пишет агентство ТАСС. Всего на концерт Шакиры в Бишкек на данный момент собираются представители 18 стран. Официальный доллар 83.25, евро 94.53.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас. Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
2: Грандиозное открытие года. Автосалон «Бульвар» теперь в Ворошиловском районе на Азизбекова 77А. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом с гарантией в один год. Нужен сервис? У нас 10 современных постов с полным циклом работ. Приезжай. Автосалон «Бульвар», улица Азизбекова 77А.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В выходные в Волгограде ожидается пасмурная погода, влажность воздуха 62%, атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха днем до +13, ночью до +4. В субботу ожидается небольшой дождь.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. На Волгоград FM.
2: Вчера увидел, сегодня утром я шел по двору, увидел какой-то РУКС. Такой, знаешь, квадратненький, под, типа Дарго. Я такой думаю, так, еще что-то приехало. Или чей это, или кто?
3: Но сейчас очень много вообще различных брендов. К нам многие хотят, мягко говоря, зайти на продажу. Ну, Роксы, они давно уже представлены. Ты 01, наверное, видел такой квадратный, который на Фендера похож.
2: Квадрат, да-да-да.
3: Ну, да-да-да. Ну, вот слушай, в цене там, грубо говоря, около 7-8 миллионов рублей. Это машина интересная. Уже ближе к десятке, наверное, нет. Есть еще Link Eco. Это тоже как бы компания, которая заходит потихонечку и на рынке начинает внедрять свой продукт. У Рокса в этом плане мне весьма нравится платформа. Она достаточно интересная, но с лошадями маловато. Вот, а если хочется что-то чуть поинтереснее в плане динамики и тем более комфорта, то сейчас, ну и опять же по внешности хочется что-то другое, не такое квадратное, то есть же разные варианты, допустим, у Чингана есть от Ления, который гибриды выпускает, есть эти, господи... гибридные модели ГАК, они вот как раз на Ниве лисяновского дизайна. И, кстати, с 9 я вот недавно катал, очень интересная в плане комфорта машина в своем бюджете. Плюс у них еще достаточно серьезный баг для того, чтобы генератор не приходилось дозаправлять постоянно. То есть вот как бы как варианты накидал. Поэтому смотрите, там в бюджете в районе 8 миллионов рублей, я думаю, там 8,5. Можно себе приглядеть хорошенький гибрид, такой большой, пространство обустроено, в котором будет нормально. Можно даже и подешевле посмотреть, так что тут welcome. Ввозить не очень машины эти дешево получается, но в целом рынок развивается, модели, вызывающие интерес, есть и достаточно мощные. Есть зикры, которые приехали, но это уже другой сегмент, это 13-14 миллионов рублей. Например, вот у меня товарищ купил 8X Shadow, я катался, он боком ездит, как хочешь паркуется, сам паркуется, можешь его оставить, он сам себе место найдет, пока ты там ходишь в магазин, он сам парканется. Просто, жесть. Ну, это, ну и там 1400 лошадей, чтобы ты понимал.
2: А, ну понятно, там, короче, не запасешься.
3: 1400 лошадей. В пике, когда ты едешь на всем этом табуне, он реально выезжает там за такие скорости космические. Ну, то есть там, понимаешь, 3-4 секунды, и ты перевалил уже далеко 120-130 километров в час. Это мотоциклы обгоняют эти электрички. И я думаю, что вот для людей, которые гоняются прям за новомодным продуктом, это интересно. Минус, знаешь, какой, Олег? Минус в том, что это все дешевеет, как смартфоны. Выходит обновление, обновляются ПОшки, обновляются кузова, и все, предыдущий кузов резко проседает в продажах. А китайцы, мы знаем, они очень любят все вот эти гаджеты обновлять. Поэтому, если хотите поддерживать такую гонку вооружений, да, пожалуйста, платим рублем и вперед, что называется. Если нет, то, ребятки, есть другие варианты. Есть бензинчик, есть доступные модели, вы, пожалуйста. Я, кстати, потрогал Сенат, посидел у меня на мероприятии, стояла машина, я потрогал некоторые электрички отечественного разработки, отечественного производства. Ну, интересно, ну, так я скажу, как бы хочется, чтобы это все уже транслировалось и на остальные модели российского автопрома, именно российского, а не то, что у нас локализовано. Вот именно этого жду. Посмотрим, может быть, и будет, но в каком виде, за какие деньги, опять же, одно дело, когда эта машина там большая, тяжелая, типа Ауруса, знаешь, ну, а другое дело, когда это мы с вами, то есть простые люди, которые хотят купить машину в пределах 2,5 миллиона. Вот тут как бы вопросики есть. Тут у нас пока нечем крыть, как говорится. Хотя, извини, что перебил, хотя я покатался на Уме, Это вот проект, который сейчас вызывает очень много разговоров, если уж у нас пошла такая тема за гибриды с электричками. Мне кажется, что в транспортных компаниях это будет прямо шквал, особенно когда наладятся дела с инфраструктурой. Для южных регионов, по крайней мере, точно. Так же, как те же самые электрички в такси, которые будут появляться роботизированные, с автопилотированием. Это все, что нас ждет в будущем. Да, надеюсь, инфраструктура нам позволит это делать.
2: Да я увидел просто новость про то, что в Казахстане, оказывается, покупали, Казахстан, значит, закупался российскими автомобилями дешевыми. На 99% упал спрос, как только изменились правила по утилизбору. Оказывается, ну, во-первых, это стало дороже и невыгодно. Вот, я удивился, что вообще была покупка российского, значит, автопрома, видимо, ну, как раз вот в бюджетной сфере, да, я так понимаю, в бюджетном сегменте.
3: Ну, во-первых, да, бюджетный сегмент очень много вызывал спроса. И еще, помнишь, скачок был валюты под 100 рублей за доллар? Так вот, в этот момент скачка не было в Казахстане, и они меняли там на доллары. Приезжали к нам, у нас даже в некоторых автосалонах, я относительно недалеко от границы нахожусь, и у нас в некоторых автосалонах было правило, что казахам в одни руки больше двух машин не продавать, потому что готовы были вывозить автовозами. Угу. Прямо автовозами, потому что доллар скакнул у нас здесь, а у них была более такая интересная по покупке валюты ситуация, и они махом вообще отреагировали, просто пулей примчали сюда забирать представительские машины для того, чтобы потом их спокойненько там у себя катать, либо продавать, или перепродавать. То есть тут как бы ситуация двоякая. Угу. А потом, да, новые утили и все, и сейчас это уже все, скажем так, скатилось на нет. Нет, и оттуда тоже, как бы, люди сейчас смотрят внимательно, не могут они подобрать себе модели, которые можно было бы считать бюджетными, я бы так сказал. Вот правый руль, действительно спрос большой, особенно на такие модели, как еноты, я про Nissan говорю, гибридные модели и так далее, то, что у нас здесь в стране катается, с учетом ситуации по топливу в разных регионах, особенно в центральных сейчас округах, тут как бы народ сиганул. Газовое оборудование выросло в цене, поэтому если виток топливного дефицита продолжится, цена будет не X2, а уже X3 за установку газа. Поэтому, ну, я морально как бы к этому готов. Я тут недавно проводил опрос в теле. Сколько вы готовы платить за литр топлива? И люди уже спокойно реагируют на цену в 100 рублей. Ну, то есть как бы литр 95-го за сотку, это уже как бы норма. Как бы норма, но я напомню, что у нас там евро как бы чуть-чуть там падает периодически, но я вот в Испании катался во время еще до всех ситуаций, и там цена была 1,5 евро за литр.
2: Ну да.
3: И это была тачья цена. Сейчас она как бы, ну, представляешь, да, то есть по 150 рублей практически за литр топлива наши люди пока еще не готовы, но когда ситуация клюет, готовы и по 140, и по 300, и знаешь, там, ну, уже дичь что творится. Спасибо, я так понимаю, время у нас ушло.
2: Угу. Да,
3: да. Да, спасибо большое за внимание, господа. Соблюдайте обязательно правила, ну и берегите друг друга.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
0: Реклама. Доброго вечера вам желает торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: А куда мы едем?
1: Проводить испытания и получать новые впечатления.
6: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
7: Узнай, что мы проверили на этот раз.
6: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
8: Спонсор ИП Соловьева Анастасия Сергеевна. Волга Пончик.
9: «Волга Пончик» – это не просто выпечка, это билет в счастливое детство. Тот самый вкус – пышные, румяные, тающие во рту. Именно такими мы запомнили их в детстве. Почувствуйте ностальгию на кончиках пальцев. «Волга Пончик», улица Советская, 17, аллея Центрального рынка.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: 44.
1: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжайте.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Пятеруха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Интерьерные кровати и модульные диваны от «Вессен Интерио». Ваш стиль и комфорт. А для детей – большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. «Вессен Интерио». Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: 105.5.
1: Знаем, что любишь. Волгоград FM. Твое время.
2: 20 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 4.00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 1 час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

Screw up.

0: Твое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.